0: Один плюс один. Утро на грани.
1: Здорово, ребятушки, здравствуйте, всем привет. Один плюс один, Кирилл Калинин и Райт Раунд на базе. Ну, рассказывай, ты был маленьким когда-нибудь?
2: Неожиданно.
1: Не, просто вдруг, как я-то сразу...
2: Артем сразу родился 31-летним.
1: Ага. Великий, великий, великий. Называй его великий, великий, великий.
2: Ну, а сейчас мясо будет в эфире, потому что Артем за пультом.
3: Ну, каково твое достижение главное в этой жизни?
1: Да, я просто голый бегаю по улице и нападаю на людей просто потому, что, ну, вот я так...
4: Команд КВН Райт Раунд, спасибо большое.
1: Ну ты улыбался, тебе понравилось.
2: Хороший, конечно.
1: Вот у меня есть самолет-невидимка, вот он здесь стоит.
2: Да, и друзья-невидимки.
1: Вот. Да, они тут все.
0: С 7 утра по будням утреннее шоу «Один плюс один». То самое шоу на новом радио.
2: Все. Иди в свою комнату.
1: Иду.
2: Давай, скоро кушать.
5: Реклама. Отличные новости от Арбан. Мы снижаем ставку на ипотеку для всех при покупке готовых квартир в лофт-районе Портовый. Подробности 205-15-15. Дома сданы. Ключи сразу. Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Бизнес в эпицентре перемен. Финмодели, команды, рынки сбыта требуют новых решений. Как адаптироваться в экономике изменений? Могут ли предприниматели найти свое место в амбициозных планах власти и крупных компаний? Региональный форум «Город развития» станет кабинетом решений для бизнеса. 17 июня, Красноярск, арт-резиденция Каменка. Регистрируйся на сайте business-class.media. Город развития. Платформа решений и возможностей. Возрастное ограничение 16+.
5: Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона Чижи? Не переживайте. Зайдите на сайт arban.ru. Укажите в фильтре микрорайон Чижи, корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории Arban. Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте arban.ru. Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: На новом радио.
1: Это «Звонки». С тобой Даня Нилетто.
2: Новые.
3: Всем привет, это Мэри Гу.
4: С вами Джонни.
5: Меня зовут Ёлка.
6: Всем привет, это Ваня Дмитренко.
7: С вами Полина Гагарина.
8: Всем привет от группы «Пицца».
9: Слушай. Новое радио. Присоединяйся погромче.
10: Newradio.ru

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в субботу, 23 мая, в Красноярске пасмурно, днем плюс 10, ночью плюс 6. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду.
1: Реклама. Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-Витапарк. Подробности 205-15-15. Застройщику СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Бизнес в эпицентре перемен. Финмодели, команды, рынки сбыта требуют новых решений. Как адаптироваться в экономике изменений? Могут ли предприниматели найти свое место в амбициозных планах власти и крупных компаний? Региональный форум «Город развития» станет кабинетом решений для бизнеса. 17 июня, Красноярск, арт-резиденция Каменка. Регистрируйся на сайте business-class.media. Город развития, платформа решений и возможностей. Возрастное ограничение 16+.
1: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
3: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу.
3: Реклама. Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-Витапарк. Подробности 205-15-15. Застройщик ОСЗ ГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Красноярск, Ульяновский, 4D. 205-20-45. 205-20-45.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Новое радио.
2: Радио. Рекламная служба Нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: новом.
1: Всем привет, это Ася. Слушайте мою новую песню «Сильно так» на новом радио.
0: От создателя нового радио. Высшая лига. Фирменный чарт станции и главный музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
2: Всем привет, это главный чарт отчизны.
3: Высшая лига нового радио.
2: С вами Роман Емельянов
3: и Макс Астахов.
2: Поехали!
0: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио.
4: Там кричали громко чайки и не случайно обречал, бьют звон, как на чайке. И нас с тобой они качали и

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в субботу, 23 мая, в Красноярске пасмурно, днем плюс 10, ночью плюс 6. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду.
1: Реклама. Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
2: Ветеринарный центр имени Глазковой. Круглосуточная ветеринарная клиника полного цикла. Мы проводим диагностику и лечение любого уровня. Стационар и гостиница. Ветеринарный центр имени Глазковой. Устиновича, 12А.
1: Почувствуй, что значит жить, не торопясь. Да, ты живешь в городе, но далеко от шума и суеты. Ты в дивных далях. Приватность, природа, комфорт. ЖК «Релакс» класса «Дивные дали». Застройщик «СЗ Альянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня.
1: Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг». Неделя живых выступлений, звезд.

0: лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на muz.newradio.ru.
1: Реклама. Продолжает расти новый речной квартал «Лофт района Портовый». Бестселлеры планировок от архитектурной лаборатории «Арбан». Фирменные входные группы и рукотворная река с водопадами и мостами прямо у вас во дворе. А еще мамы и папы, внимание, два детских сада. Настоящий муниципальный и частный Монтессори. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Медиасервис. Контент в самом сердце торгового потока. Наши 18 экранов в торговых центрах – инструмент коммуникации с вашей аудиторией. Диджитал-реклама в офлайне вместе с медиасервис. При размещении на двух экранах получите размещение на третьем в подарок. Медиасервис24.ру. Телефон 286-11-68. ИП Кулаков Павел Александрович. УГРНИП 314-246-836-700-0-52. Акция действует до ее отмены.
1: Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории «Арбан». Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru.
3: Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Вы еще не были в Вавиленде? Ребят.
1: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Вавиленд.
0: Поехали.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в субботу, 23 мая, в Красноярске пасмурно, днем плюс 10, ночью плюс 6. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду.
1: Реклама.
2: Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ. 49 900 рублей. Установка импланта, формирователя и цирконевая коронка. «Зуб к зубу». Петра Ломака, 6. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
3: Во всех магазинах продуктов «Хороший» с 21 по 27 мая. Печенье «Орео» с какао и начинкой с ванильным вкусом. 95 грамм. 59 рублей 99 копеек. «Хороший» – выбор для жизни.
4: О, торговая сеть «Командор». УГРН 102-240-247-90. 5-0-5.
5: Есть дома, которые не стремятся понравиться. Они просто соответствуют. Мэтр. Первый дом бизнес-класса на Вавилова. Архитектура с характером. Приватность. Продуманные детали.
6: Только сейчас особые условия для тех, кто выбирает осознанно. Офис продаж Сиблидер 215-20-10.
7: Застройщик ООО «Специализированный застройщик строительного управления номер 2». Проектная декларация наш.дом.рф. Условия предложений на сайте siblider.ru.
8: Сосед, забор ставишь? Где профлист брал?
9: В «Маяк Металл».
8: А трубы, крепеж и доборные элементы?
9: В «Маяк Металл». Там до конца мая при комплексной покупке скидка на профлист.
8: Удобно. Все в одном месте получается.
9: «Маяк Металл». Звони 272-73-73.

0: это мы.
1: Всем привет, с вами Хамали и Новоист.
2: С вами Анет Сай.
3: С вами Рамиль.
4: С вами группа Добро.
5: Всем привет, с вами Звонки.
6: Всем привет, это Артик Асти.
7: Это Филатов и Кэрос.
8: Это Саня СТ.
9: Это Сергей Лазарев.
10: Всем привет, меня зовут Йолка.
11: Всем привет, с вами Джонни.
0: Новое радио. Присоединяйся погромче.

Где же теперь все те, кто носил на руках? Каждый тонет соло, мне не нужна рука. Понятия многие чтут или гнут под себя. Я верю в собственный труд, вера, честь и семья. Телом не чувствую холод.

слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет. Спятишь?

Красные форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы?

0: Обычная суббота, полдень, ты абсолютно свободен, наливаешь кофе или чай, включаешь радио, и оно звучит выходного, потому что это новое радио.
1: Салют, я Макс Астахов. Обещаю, твои выходные будут легкими, веселыми и по-настоящему выходновыми. Музыка, треп, шутки, гости, все это выходное.
0: Суббота и воскресенье с 12 до 3. Выходное радио. Настоящие выходные живут здесь.
1: Выходное. Обожаю все выходное.
2: Реклама. Квартал речной.

0: Новый квартал лофт-района «Портовый». Бестселлеры планировок от «Арбан» и неповторимые входные группы. Но почему речной, спросите вы? Да потому что во дворе мы создадим искусственную реку, водный канал прямо под вашими окнами, с водопадом и мостами. Новый квартал речной в «Портовом». Продажи стартовали. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Окей, каждый день с выгодой. Скидка 20% на всю весовую свинину с 21 по 27 мая.
2: Окей.
1: Подробности на ОКМаркет.ру.
0: Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт arban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории «Арбан». Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте arban.ru.
3: Застройщик ООО «СЗ «Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Остается месяц, чтобы выбрать общественные пространства, которые благоустроят в 24 муниципалитетах края в следующем году по программе формирования комфортной городской среды нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Народное голосование проходит на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Принять участие в голосовании помогают волонтеры благоустройства. Сегодня более 3500 ребят работают по всему краю. На улицах, в парках, на предприятиях они подсказывают, как выбрать объект. Всего же, с учетом мнения жителей, за 8 лет в край преобразили более 270 парков, скверов и набережных. Давайте вместе определим, какие территории будем благоустраивать в следующем году. 0+.
5: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: норма!
1: Fresh Talk.
2: Каждую пятницу в 12. Новая ИВК-музыка выжимают самый сок.
1: Fresh Talk.
2: Супер новинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
1: Не пропусти Fresh Talk.
2: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в субботу, 23 мая, в Красноярске пасмурно, днем плюс 10, ночью плюс 6. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду.
1: Реклама.
2: Во всех магазинах продуктов «Хороший» с 21 по 27 мая корм для кошек «Вискас», желе со вкусом домашней птицы, говядины, рыбы и рагу с говядиной 24 рубля 99 копеек. «Хороший» – выбор для жизни.
3: О, торговая сеть «Командор». Уверен, 102-240-247-9505.
4: Сосед, забор ставишь? Где профлист брал?
5: В «Маяк Металл».
4: А трубы, крепеж и доборные элементы?
5: В «Маяк Металл». Там до конца мая при комплексной покупке скидка на профлист.
4: Удобно. Все в одном месте получается.
5: «Маяк Металл». Звони 272-73-73.
6: Почувствуй, что значит жить не торопясь. Расслабься, любуясь природой. Вдохни воздух всей грудью. Да, ты живешь в городе, но далеко от шума и суеты. Ты в дивных далях. Приватность, природа, комфорт. Так гармонично сочетаются со стильной архитектурой и идеальными планировками. Здесь каждый вдох как глоток свежести. ЖК «Релакс» класса «Дивные дали». Звони 217-80-50.
7: Застройщик «Сезальянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Ко дню защиты детей Красноярская филармония приготовила концерты для маленьких зрителей. 30 мая игровая программа про пиратов «Свистать всех наверх». И 31 мая веселые мелодии мультфильмов в музыкальном мультпараде русского оркестра. 0+.
8: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

свете в любое время года, на малютке планете мне хочется свободы, а я такая в цвете.

0: Реклама.
1: Внимание! Улыбайтесь!
2: Смайл. Вас избавляют от близорукости и астигматизма. Передовая лазерная коррекция зрения Смайл по выгодной цене в МНТК «Микрохирургия глаза Новосибирск». Лазерный кератомилёз. Подробности в клинике. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Ветеринарный центр имени Глазковой. Круглосуточная ветеринарная клиника полного цикла. Мы проводим диагностику и лечение любого уровня. Стационар и гостиница. Ветеринарный центр имени Глазковой. Устиновича, 12А.
4: Отличные новости от Арбан. Мы снижаем ставку на ипотеку для всех при покупке готовых квартир в лофт-районе Портовый. Подробности 205-15-15. Дома сданы. Ключи сразу. Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: новое – это мы.
1: Всем привет, с вами Хамали и Новоис.
2: С вами Аннет Сайс.
3: С вами Рамиль.
4: С вами группа Добро.
5: Всем привет, с вами Звонки.
6: Всем привет, это Артик Асти.
7: Это Филатов и Кэрос.
8: Это Саня Эстэ.
9: Это Сергей Лазарев.
10: Всем привет, меня зовут Ёлка.
11: Всем привет, с вами Джонни.
0: Новое радио. Присоединяйся погромче.

0: Утреннее шоу «Один плюс один».
1: Утро на грани.
2: Верните Рай Трауна, уже пишут. Да. Все, поздно, доигрался этот мальчишка.
3: Фига себе.
2: А тебе, Артем, не сказали, что у нас немножко замена в шоу?
3: А, все, ладно, я тогда можно домой пойду?
2: Давай, на связи. Спасибо тебе за эти годы.
3: Все, хорошо, класс.
2: Обязательно мы в каком-нибудь проекте пересечемся.
3: Все, ладно, все, давайте.
2: Давай. Давай.
3: Пойду дальше домой слушать группу Iron Maiden.
2: Артем Селиванов, классный парень.
4: Да все, уходи уже.
5: Я уже тогда начал понимать, что жизнь куда-то не туда катится, когда я ехал в метро.
2: Неблагонадежно выглядишь. С тобой чокнуться можно.
1: Все, да. Допрыгался рыхлый. Все,
2: да.
1: Все, начальство услышало.
3: Имея не храним, потерявши плачем.
2: Да.
0: С 7 утра по будням утреннее шоу «Один плюс один».
1: То самое шоу.
2: Да, это мы вас обхитрили, объегорили, подкузьмили.
3: Вообще.
2: Это прикол, вы чё?
4: Если у вас история похуже, даже не рассказывайте ее реально.
0: На новом радио.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в субботу, 23 мая, в Красноярске пасмурно, днем плюс 10, ночью плюс 6. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду.
1: Реклама. Есть дома, которые не стремятся понравиться. Они просто соответствуют. Мэтр. Первый дом бизнес-класса на Вавилова. Архитектура с характером. Приватность. Продуманные детали.
2: Только сейчас особые условия для тех, кто выбирает осознанно. Офис продаж Сиблидер 215-20-10. Застройщик ООО «Специализированный застройщик строительного управления номер 2». Проектная декларация наш.дом.рф. Условия предложений на сайте siblider.ru.
3: Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ. 49 900 рублей. Установка импланта, формирователя и цирконевая коронка. Зуб к зубу. Петра Ломака, 6.
4: Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
5: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
6: Застройщик ООО «СЗ-компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.

0: это главный чарт отчизны.
1: Высшая лига нового радио.
0: С вами Роман Емельянов
1: и Макс Астахов.
0: Поехали!
2: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио. Реклама. Ко Дню защиты детей Красноярская филармония приготовила концерты для

0: маленьких зрителей. 30 мая игровая программа про пиратов «Свистать всех наверх». И 31 мая веселые мелодии мультфильмов в музыкальном мультпараде русского оркестра. 0+. Продолжает расти новый речной квартал лофт района Портовый. Бестселлеры планировок от архитектурной лаборатории «Арбан». Фирменные входные группы и рукотворная река с водопадами и мостами прямо у вас во дворе. А еще мамы и папы, внимание, 2 детских сада. Настоящий муниципальный и частный Монтессори. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Музыка из видеоигр и аниме от русского оркестра. «Ведьмак», «Соник», «Марио», «Наруто», «Покемон», «ГТА», «Сайлент Хилл» и другие. 29 мая. Большой зал филармонии. 12+.
1: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Ребята, что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу.
3: Реклама. Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
4: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
5: Доставку осуществляют партнеры сервиса «Яндекс.Еда». ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-9250. 0+.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в субботу, 23 мая, в Красноярске пасмурно, днем плюс 10, ночью плюс 6. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду.
1: Реклама.
2: Во всех магазинах продуктов «Хороший» с 21 по 27 мая печенье «Орео» с какао и начинкой с ванильным вкусом 95 грамм 59 рублей 99 копеек. «Хороший» – выбор для жизни.
3: ООО «Торговая сеть Командор». УГРН 102-240-247-9505.
4: Фамилия – это про историю семьи. А ЖК «Фамилия» – про комфорт и уют от студии для ваших первых шагов по жизни и до просторных квартир для всей семьи. Звоните 217-80-50.
5: Застройщик за счастливый дом. Проектная декларация на сайте наш.
1: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Девочки смеются.
1: Новое радио.

0: Вы еще не были в Авиленде? Ребят.
1: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Авиленд.
0: Поехали!

0: Реклама. Лазерный кератомелез от 15 тысяч рублей. Что-что? Лазерная коррекция зрения от 15 тысяч рублей. В МНТК микрохирургия глаза имени Федорова в Новосибирске. Весь спектр операций. От стандартных до самых передовых. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Квартал Речной. Новый квартал лофт-района Портовый. Бестселлеры планировок от Арбан и неповторимые входные группы. Но почему речной, спросите вы? Да потому что во дворе мы создадим искусственную реку, водный канал прямо под вашими окнами, с водопадом и мостами. Новый квартал речной в Портовом. Продажи стартовали. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СС Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Ветеринарный центр имени Глазковой. Круглосуточная ветеринарная клиника полного цикла. Мы проводим диагностику и лечение любого уровня. Стационар и гостиница. Ветеринарный центр имени Глазковой. Устиновича 12А.
1: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СС» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
3: Окей, каждый день с выгодой. Скидка 40% на все детские игрушки. С 21 мая по 3 июня.
4: Окей.
3: Подробности на ОКМаркет.ру.
5: В Сибири то солнце, то ливень, то снег. И все в один день. Уже и не знаешь, что надеть. А дети тем более. Мини-Дино. Сибирский бренд стильной одежды для женщин и детей. Актуальные модели, технологичные ткани, качественные швы. 4 сезона, один бренд. Проверено Сибирью. Мини-Дино.
6: Профессиональная защита от клещей для взрослых и детей в центре экипировки «Покров». Красноярск, Семафорная, 289, Новосибирская, 35. «Покров». Защита, которой доверяют.
7: Knauf Rodband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rodband – подходит для любой бригады.
8: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
9: Даже 36,
10: новое

Вчера еще только плясал с подругами, весело под повелой. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывал.

0: Всем привет! Это Зиверт. Слушайте мою новую песню «Газ» на новом радио.
1: Всем

0: здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня.
1: Новое радио представляет
0: 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Неделя живых выступлений.

0: с лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru. Реклама. Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
1: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
2: Любовь здесь проходит проверку.
3: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2» в пятницу в 7 вечера на телеканале «Пятница».
4: 16+.
5: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Платинум. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Платинум. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».

только падает пеплом. Я целую сладкий фильтр на губах твоих. Ненавижу вишневый, но он подходит тебе больше всех.

0: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 6. Завтра, воскресенье 24 мая, небольшой дождь. Днем плюс 10. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду.
1: Реклама. Есть дома, которые не стремятся понравиться. Они просто соответствуют. Мэтр. Первый дом бизнес-класса на Вавилова. Архитектура с характером. Приватность. Продуманные детали.
2: Только сейчас особые условия для тех, кто выбирает осознанно. Офис продаж Сиблидер 215-20-10.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик строительного управления номер 2». Проектная декларация наш.дом.рф. Условия предложений на сайте siblider.ru.
4: Во всех магазинах продуктов хороший с 21 по 27 мая. Корм для кошек «Вискас», желе со вкусом домашней птицы, говядины, рыбы и рагу с говядиной 24 рубля 99 копеек. Хороший выбор для жизни.
5: О, торговая сеть «Командор». Угарин 102-240-247-9505.
6: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-витапарк. Подробности 205-15-15.
5: Застройщик ЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Медиасервис. Контент в самом сердце торгового потока. Наши 18 экранов в торговых центрах – инструмент коммуникации с вашей аудиторией. Диджитал-реклама в офлайне вместе с медиасервис. При размещении на двух экранах получите размещение на третьем в подарок. Медиасервис24.ру. Телефон 286-11-68. ИП Кулаков Павел Александрович. УГРНИП 314-246-830. 36700 ровно 052. Акция действует до ее отмены.
8: Музыка из видеоигр и аниме от русского оркестра. Ведьмак, Соник, Марио, Наруто, Покемон, GTA, Silent Hill и другие. 29 мая. Большой зал филармонии. 12+.

0: Красноярске 2.
1: Новое. Пока Центральная Россия в большинстве своем, я больше чем уверен, еще спит, поприветствую свой любимый Дальний Восток. Пожелаю жарких выходных, полных веселья и радости. Подарок океаны суперхитов, суперновинок Нового Радио. Я Вадим Данилин, но здесь уже не подарок, а больше наказание, наверное. На 8 часов с тобой. Всем привет. Не, на самом деле, как-то, знаешь, даже рано лег спать вчера. Думаю, ну, на работу все-таки, как обычно. И что-то все равно, знаешь, вот ощущение того, что суббота, это как-то внутри даже не высыпаешься нифига.

Здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Музы. Исправь это. mus.nuradio.ru

0: на новом радио Серябкин, ее суперхит «Асфальт» в эфире нового. Вышел в эфир просто напомнить выходную новость. Именно выходную, о том, что учеными после долгих экспериментов и тысяч людей было доказано, что утренний секс куда полезнее и лучше вечернего. В том числе и для здоровья, и для мозга, и для кожи, и в конце концов для удовольствия. Так что не теряя времени даром. Ну ты понял, да? На старт. Внимание. Пошел теперь сам, пошел.
1: Фрэш-ток.
2: Каждую пятницу в 12. Новая и ВК-музыка выжимают самый сок.
1: Фрэш-ток.
2: Суперновинки чарты ВК-музыки. Новости и комментарии артистов. Анонсы концертов. Эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
1: Не пропусти. Фрэш-ток.
2: Фрэш-ток. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио. Реклама. Реклама. Отличные новости от Арбан. Мы снижаем ставку на ипотеку для всех при покупке готовых квартир в лофт-районе Портовый. Подробности 205-15-15. Дома сданы. Ключи сразу. Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Большая распродажа в ОКЕЙ. Снижение цен до 80% на одежду, обувь, товары для спорта, автотовары и даже игрушки. До 31 мая.
4: Окей.
3: Подробности на ОКМаркет.ру.
5: Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт arban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории Arban. Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте arban.ru.
6: Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: В Сибири то солнце, то ливень, то снег. И все в один день. Уже и не знаешь, что надеть. А дети тем более. Мини-Дино. Сибирский бренд стильной одежды для женщин и детей. Актуальные модели, технологичные ткани, качественные швы. 4 сезона, один бренд. Проверено Сибирью. Мини-Дино.
8: Так, значит, фотографируем молодоженов у фонтанов, на часовне и возле ГЭС.
9: И обязательно у Зоты на Предмостной.
8: У Зоты?
9: Конечно. Это самый яркий символ домашнего тепла, любовного огня и долголетия.
8: Ха, слушайте, логично. Буду и другим советовать Зоту.
9: Компания Зота. Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
10: Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband – подходит для любой бригады.
11: Сосед, забор ставишь? Где профлист брал?
12: В «Маяк Металл».
11: А трубы, крепеж и доборные элементы?
12: В «Маяк Металл». Там до конца мая при комплексной покупке скидка на профлист.
11: Удобно. Все в одном месте получается.
12: «Маяк Металл». Звони 272-73-73.
13: Ко Дню защиты детей Красноярская филармония приготовила концерт.

0: концерты для маленьких зрителей. 30 мая игровая программа про пиратов «Свистать всех наверх». И 31 мая веселые мелодии мультфильмов в музыкальном мультпараде русского оркестра. 0+.
1: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Красивая такая летняя суперновинка от «Елки прочь» в эфире новой и немного о погоде. Кто бы мог подумать. Не знаю, как в твоем городе вещание нового радио. В столице сейчас плюс 20. Прекрасная, теплая, солнечная погода. Грядет, конечно, похолодание. Так вот, если у тебя такая же фигня, то вот как раз-таки новость для тебя. Россиян накроют мигрени, скачки давления и панические атаки. Из-за резкого похолодания уже завтрашнего дня. Перепады температуры особенно тяжело переносят метеозависимые и пациенты с нарушениями вегетативной нервной системы, предупреждает врач-невролог. Вот, поэтому будьте там осторожны, предельно осторожны. Звонки Айсгергерт и Алок очень скоро в продолжении эфира.
1: В выходные новое радио превращается в выходное.
2: Я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь выходные.

0: Я работаю,
1: а ты отдыхаешь.
2: Реклама.
3: Ура, премия!
4: И мне пришла.
3: И мне.
5: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
4: О, да.
6: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
7: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
8: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
9: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Хавейл Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Хавейл Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Хавейл Сити и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
10: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
11: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
12: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилии» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная Пресня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
13: Любовь здесь проходит проверку.
14: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2» в пятницу в 7 вечера на телеканале «Пятница».
15: 16+.
16: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
17: богатстве? Столько условий.
18: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
19: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Т-банк. Подробнее на Т-банк.ру.
20: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы.
21: О, Инстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-18+0. 05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе, акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
22: Денежные переводы за рубеж отправляйте в мобильном приложении «Корона».
23: Валюта получения и перевода в Российской Федерации – российский рубль. Если перевод отправлен в валюте, отличного от российского рубля, применяется курс конвертации, устанавливаемый РНКО-платежный центр ООО на момент зачисления перевода. Имеются ограничения. Подробнее об ограничениях и условиях оказания услуги смотрите на rnko.ru в разделе «Денежные переводы онлайн». Услуга предоставляется РНКО-платежный центр ООО, лицензия Банка России номер 3166К от 14.04.2014, Новосибирск, улица Кирова, 86, ОГРН 102-540-0029-68, категория 6+.
22: Отправляйте и получайте переводы в приложении «Корона».

Здесь могла бы звучать твоя суперновинка. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Участвуй. Muz.nuradio.ru.

Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

0: тем временем почти каждый десятый россиянин в возрасте до 25 лет записывается весной в спортзал. И не ради спорта, а ради душа в сезон отключения горячей воды. Они вообще подходят к этой проблеме креативно. Кто-то закупается сухими шампунями и влажными салфетками, кто-то идет в баню, а кто-то в качалочку. Да, я тут подумал, прочитав эту новость. А ведь они правы. Смотри, вот проточный нагреватель стоит 2500 рублей. Абонемент в месяц в спортзал стоит 3000 рублей. Казалось бы, выгодно взять нагреватель, да? А вода? Дома ты еще платишь и за воду, помимо нагревателя, а в спортзале ты уже заплатил 3000. И плескайся сколько душе угодно. Причем месяц даже. Чуть я с этой стороны не подумал. Надо подумать.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 6. Завтра, воскресенье 24 мая, небольшой дождь. Днем плюс 10. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду.
2: Реклама.
3: Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ. 49 900 рублей. Установка импланта, формирователя и цирконевая коронка. «Зуб к зубу». Петра Ломака, 6. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
4: Во всех магазинах продуктов «Хороший» с 21 по 27 мая. Печенье «Орео» с какао и начинкой с ванильным вкусом. 95 грамм. 59 рублей 99 копеек. «Хороший» – выбор для жизни.
5: О, торговая сеть «Командор». УГРН 102-240-247-90. 505.
6: Есть дома, которые не стремятся понравиться. Они просто соответствуют. Мэтр. Первый дом бизнес-класса на Вавилова. Архитектура с характером. Приватность. Продуманные детали.
7: Только сейчас особые условия для тех, кто выбирает осознанно. Офис продаж Сиблидер 215-20-10.
8: Застройщик ООО «Специализированный застройщик строительного управления номер 2». Проектная декларация наш.дом.рф. Условия предложений на сайте siblider.ru.

0: Красноярске 3. Новое.
1: Тот момент, когда друзья выкладывают видео о том, как они катаются на теплоходах сейчас, а ты сидишь в душном офисе до самого до вечера. Ну, будет и на нашей улице праздник, ну, хотя бы не трачу денег, а зарабатываю. Везде нужно искать плюсы.
2: Как-то тяжело искать.
1: Вадим Данилин здесь и приветственный нон-стоп суперхитов, суперновинок без рекламы на 20 минут. Далее.

0: здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг.
1: Музы.
0: Сделай это сейчас. Muz.newradio.ru.
2: New truck, big

0: станция «Суперхит» на новом «Я же вышел в эфир». Напомню тебе отключить все уведомления на телефоне, чтобы не поехать кукухой и просто наслаждаться жизнью. Напомню, люди, которые отключают уведомления, реже чувствуют тревогу. Отключаем на 48 часов максимум все оповещения на телефоне. Включаем фоном новое радио. Здесь Holiday Boy, Леша Свик, не только очень скоро сделают тебе выходное настроение. Гарантирую.
1: Один плюс один. Утро на грани.
2: Следующие новости. Кирилл Калинин в прямом эфире нового радио открыл обувную. Посмотрите, как он переобувается прямо в прыжке.
3: Да все. Я, кстати, на Луну летал и на Марс. Да, да просто сейчас уже, сейчас уже не летаю, но вообще да.
2: Короче, ты продолжаешь спасать другие миры.
3: Да, продолжаю думать о других.
4: Супермен из Раменского.
2: Да, да, да.

0: часть района Портовый. Бестселлеры планировок от архитектурной лаборатории «Арбан». Фирменные входные группы и рукотворная река с водопадами и мостами прямо у вас во дворе. А еще мамы и папы, внимание, два детских сада. Настоящий муниципальный и частный Монтессори. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Остается месяц, чтобы выбрать общественные пространства, которые благоустроят в 24 муниципалитетах края в следующем году по программе формирования комфортной городской среды нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Народное голосование проходит на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Принять участие в голосовании помогают волонтеры благоустройства. Сегодня более 3500 ребят работают по всему краю. На улицах, парках, на предприятиях они подсказывают, как выбрать объект. Всего же, с учетом мнения жителей, за 8 лет в край преобразили более 270 парков, скверов и набережных. Давайте вместе определим, какие территории будем благоустраивать в следующем году. 0+.
2: Планируем семейное счастье по-фамильному.
3: А это как?
2: Покупаем квартиру в ЖК «Фамилия» с просторной кухней, где будем собираться всей семьей на завтрак и ужин. У нас будет своя уютная спальня, у детей по комнате.
3: А потом дети вырастут.
2: И мы купим им студию в ЖК «Фамилия». Квартиры разной планировки, приватный двор и благоустроенная территория. Звоните 217-8050.
4: Застройщик УОСА за счастливый дом. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: МНТК «Микрохирургия глаза» имени академика Федорова в Новосибирске. Лечение всего спектра заболеваний глаз. Прием пациентов любого возраста. МНТК «Новосибирск». От доступных методик до уникальных технологий. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Петрович, давай в выходные на рыбалку. Там вок клюет.
7: Ага, меня жена заклюет. Котел надо ремонтировать. Она мне, купи зоту.
6: Так и ставь зоту, как все наши. Ее-то на заводе делают. И ремонтировать не надо.
7: Да я и так думаю про зоту.
6: Не надо думать, надо ставить зоту. И будет клево.
8: Компания «Зота». Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
9: Knauf Rotband. Это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.
10: Музыка из видеоигр и аниме от русского оркестра. Ведьмак, Соник, Марио, Наруто, Покемон, GTA, Silent Hill и другие. 29 мая. Большой зал филармонии. 12+.

0: Новое Радио.
1: Radio.ru.
0: Новое Радио.
2: Мы снова танцуем.

0: Дима Урих, на меня то не сердись, суперновинка в эфире нового. Россияне начали ездить в сонные туры. Наиболее популярны такие направления в Подмосковье, на юге России, Ленобласти, Кавминводах и на Алтае. Туристы все чаще интересуются отелями без мобильной связи, чтобы полностью отключиться от внешнего мира, а не потусить. Так что если человек на выход не выходит на связь, с ним все в порядке. Он просто выбрал прожить свою лучшую жизнь, хотя бы на ближайшие 48 часов. Очень скоро продолжим.
1: Новое радио и Velvet Music представляют.

0: Реклама. Реклама. Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества. Живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности. И шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене. Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
1: Галя, у нас отмена!
2: Какая еще отмена?
1: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
3: Акция для ИП и ЮЭЛ, срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО, лицензия ЦБРФ номер 1000, реклама 0+.
4: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
3: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
5: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ «Дарго»? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный КВЛ «Дарго» надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ «Сити» и убедитесь сами.
6: Возрастное ограничение 13+.
7: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
9: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
10: Открывает дачный сезон «Скупер». Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. «Скупер». Доставка для дачи «Супер». Выгоднее с подпиской «Прайм».
11: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке «Прайм» услуги оказывает АО «ЦПЛ».
12: Денежные переводы за рубеж отправляйте в мобильном приложении «Корона».
13: Валюта получения перевода в Российской Федерации – российский рубль. Если перевод отправлен в валюте, отличного от российского рубля, применяется курс конвертации, устанавливаемый РНКО-платежный центр ООО на момент зачисления перевода. Имеются ограничения. Подробнее об ограничениях и условиях оказания услуги смотрите на rnko.ru в разделе «Денежные переводы онлайн». Услуга предоставляется РНКО-платежный центр ООО. Лицензия Банка России 03166К от 14.04.2014. Новосибирск, улица Кирова, 86. ОГРН 102-540-29-68, категория 6+.
12: Отправляйте и получайте переводы в приложении «Корона».

0: Джеймс Янг, Infinity, суперхит в эфире нового. Я же никак не могу привыкнуть к тому, что по выходным мне ни одному плохо на работе. Есть и другие. Не-не-не, это не ты. Тебе и так плохо по умолчанию, я знаю. Я сейчас про своего коллегу Макса Астахова, который через 10 минут появится в студии с единственной целью делать себе выходное настроение. Появится же, да, в студии? Я ничего не путаю. Или не появится, фиг его знает. Так что ни мне одному сегодня плохо. Как в той поговорке, знаешь, у соседа корова сдохла, мелочи приятно, так что готовимся.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 6. Завтра, воскресенье 24 мая, небольшой дождь. Днем плюс 10. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду.
2: Реклама. Есть дома, которые не стремятся понравиться. Они просто соответствуют. Мэтр. Первый дом бизнес-класса на Вавилова. Архитектура с характером. Приватность. Продуманные детали.
3: Только сейчас особые условия для тех, кто выбирает осознанно. Офис продаж Сиблидер 215-20-10. Застройщик ООО «Специализированный застройщик строительного управления номер 2». Проектная декларация наш.дом.рф. Условия предложений на сайте siblider.ru.
4: Во всех магазинах продуктов «Хороший» с 21 по 27 мая. Корм для кошек «Вискас», желе со вкусом домашней птицы, говядины, рыбы и рагу с говядиной 24 рубля 99 копеек. Хороший выбор для жизни.
5: О, торговая сеть «Командор». Угарин 102-240-247-95-05.
6: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
7: Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
8: Ветеринарный центр имени Глазковой. Круглосуточная ветеринарная клиника полного цикла. Мы проводим диагностику и лечение любого уровня. Стационар и гостиница. Ветеринарный центр имени Глазковой. Устиновича 12А.
9: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Привет-привет, здравствуй, меня зовут Макс Астахов. Это выходное шоу, вы уже слышали этот певучий голос. Я тут не один, здесь самый жизнерадостный человек этого утра. Просто максимальная душка, такой он добродушный. Вадим Данилин вместе со мной сегодня в это субботнее утро.
1: Я думал, ты про себя сейчас скажешь.
0: Про меня это понятно, а вот как тебе работать по выходным?
1: Нет, а можно я встречный вопрос задам?
0: Пожалуйста.
1: А как живется человеку, который работает два дня в неделю?
0: Два дня в неделю.
1: В субботу и воскресенье.
0: А, высшая лига еще у меня есть.
1: Ну, ты Роман приезжаешь Санчо. На 15 минут записаться?
0: Неправда, конечно. Ну и плюс у меня другие работы есть.
1: А, да.
0: Конечно.
1: Мультистаночный.
0: Это, конечно, с одной стороны, с другой стороны. Так вот, работа по выходным, тебе как?
1: Стрём.
0: Угу. Потому что смотреть телевизор, гулять с семьей, что-то готовить, кататься на аттракционах – это все, что ты мог делать сегодня и еще больше, вместо того, чтобы находиться здесь вместе со мной.
1: Но ты можешь делать эти вещи в будние дни, и никто тебе не помешает.
0: Да, я-то да, я про тебя говорю.
1: Не надо про меня сегодня говорить, я еще не в той кондиции, чтобы вот это вот все вот говорить. Я пытаюсь найти плюсы работы по выходным, но пока не получается. Хотя денежку заработаю.
0: Вот.
1: Люди тратят, а я сейчас зарабатываю.
0: Вот,
1: а тратить-то когда?
0: Значит, больше заработать. В отпуске?
1: Каком?
0: В отпуске.
1: У меня сейчас шестидневка целый месяц. Сначала Данил Михайлов уходит в отпуск, потом твой дружок уходит в отпуск выходной. Вот. А потом только я.
0: Ну вот, зато знаешь, сколько ты денег заработаешь?
1: Я тебе сказать, сколько.
0: Я не считаю чужие деньги, мне хочется верить, что много, Вадим. Очень много, миллионы и миллиардов. Это выходное шоу в ближайшие 3 часа. Мы с Вадимом вместе с вами, поэтому подлетайте к нам в социальные сети, будет хорошо.
2: Это новое выходное радио.

0: Привет-привет, здравствуй-здравствуй, выходного шоу Макс Астахов, меня зовут, и у нас сегодня достаточно необычная коллаборация, Вадим Данилин вместе со мной, и в прошлый раз, когда мы с Вадимом вели вдвоем выходного шоу, он кричал, что я рукожоп. Было? Ну, было же такое.
1: А ты злопамятный.
0: Ну, я было
1: а
0: такое.
1: Это было полгода назад.
0: Да, но это последний раз, когда мы с тобой вели, поэтому я могу добавить тебе еще одну историю. Вот из этой же рубрики. Пару дней назад буквально я решил починить свой кран, потому что у меня в ванной кран капал, наверное, месяц. А я поставил туда стакан и, наверное, минут за 10 наполнился полный стакан, поэтому я подумал, что надо с этим что-то делать. Одним вот утром недавним я проснулся, поймал вдохновение, я говорю, надо ремонтировать. Открыл все видосы на Ютубе, которые я мог найти. Такой, ну, в целом все нормально. Если течет кран, значит, проблема с картриджем. Я разобрал кран, покрутил, повертел, все нормально. Но где-то что-то пережал, и поэтому расшатал всю эту систему. Позвонил мастеру своему знакомому, и он такой, зачем чинить? Купи новый, я приеду, установлю. Собственно, видимо, не только я, но еще и мой мастер рукожоп, потому что мы поехали купили новый кран, не стали ремонтировать старый, просто установили новый.
1: Да, он стоит там копейки, этот кран. Но установить-то сам уже мог, в конце концов.
0: Я решил не рисковать после вот этого отвратительного утра.
1: Ты не можешь даже кран установить?
0: Могу.
1: А на что ты способен?
0: Я просто
1: как
0: не
1: мужчина.
0: Пробовал.
1: Я сейчас представь меня в роли женщины. На что ты способен как мужчина, Макс?
0: Я могу заработать деньги.
1: Чтобы вызвать мастера, да. Который купит кран и установит его.
0: Но нет, мастер не стал покупать кран, кран покупал я. А мужчина обязан все уметь делать руками.
1: То есть,
0: сам?
1: Если я тебе скажу, что я себе в квартиру установил сенсорный экран с батарейками, с проводами.
0: То вот я восхищаюсь все. Тобой. Я же видел эти
1: жить
0: моменты.
1: Жить захочешь, не так раскорячься. Знаешь, ипотечники каждую копейку экономят.
0: Блин, ну это круто. Уметь все самому, это круто, но я пока что не до этого.
1: Я бы не сказал, что умею все сам, прям как, конечно. Иногда сыкотно делать самому.
0: 100%.
1: Вот этот дюбель вбить. Я не умею, например. Сверлить вот этот дюбель вбить. Ты в курсе вообще, что это такое дюбель?
0: Да, ладно. Визуально знаю. У меня даже был однажды опыт, мы стены, дрель, мы делали дырку механической дрелью. Это, знаешь, как есть механическая мясорубка, есть механическая дрель. Когда ты вставляешь просто и прокручиваешь эту историю.
1: Дупло было, наверное.
0: Было очень странно. Было очень странно, очень сложно, но мы гордину так.
1: У меня больше вопросов к арендодателю твоему, который тебе квартиру сдает.
0: Я ничего не говорил. Зачем?
1: А, то есть по факту он просто придет и увидит.
0: Не, это было на другой квартире.
1: На другой
0: квартире. Там все нормально.
1: Ты оттуда уже съехал.
0: Там уже я уже съехал. Это другая квартира, другой город. Я снимал ее под другим именем, поэтому все в порядке. Кстати, мы определились с темой сегодняшнего эфира, поэтому звучит она следующим образом. А что, собственно, можно взять с работы домой? Вот все ваши варианты, все ваши истории, чем вы занимались подобным, не украсть, а взять, прикарманить. Ну, вот что можно взять с работы домой?
1: А вот не называя своей работы, что ты можешь взять?
0: Воду.
1: Кого?
0: Воду в бутылке.
1: Воду в бутылке?
0: Ну, в бутылке воду. Ну, например. У нас часто это происходит.
1: Ну, кстати, да. А туалетную бумагу?
0: Никогда не брал. Зачем?
1: Ну как?
0: Ну, у меня нету такой привычки складировать, знаешь, все про запас.
1: Складировать? Ну, бесплатно лежит, 3 рулона, почему бы один не схватить?
0: Я просто не представляю такую картину. Вот, значит, я захожу, например, ладно, если бы ты работал на складе, заходишь и там со склада взял. Ты заходишь в кабинку туалетную.
1: Да.
0: С рюкзачком, получается.
1: Да. В карман можно засунуть.
0: Не, и еще, знаешь, не рулон взять, а вот отмотать себе, положить в карман и улететь. Как в походы берут. Ой, это очень странно.
1: Ну почему странно?
0: Ну это для меня, не знаю.
1: Слушай, тебе только сколько? 30 лет?
0: Да.
1: Да, вот доживи до моих лет, стой гадить будешь, на самом деле. Скоро продолжим.
2: Выходное радио. Настоящие выходные живут здесь.

0: Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
0: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
2: Окей. Каждый день с выгодой. Лосось атлантический охлажденный потрошенный 999 рублей за килограмм. С 21 по 27 мая.
3: Окей.
2: Подробности на ok.ru.
4: Остается месяц, чтобы выбрать общественные пространства, которые благоустроят в 24 муниципалитетах края в следующем году по программе формирования комфортной городской среды нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Народное голосование проходит на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Принять участие в голосовании помогают волонтеры благоустройства. Сегодня более 3500 ребят работают по всему краю. На улицах, в парках, на предприятиях они подсказывают, как выбрать объект. Всего же, с учетом мнения жителей, за 8 лет в край преобразили более 270 парков, скверов и набережных. Давайте вместе определим, какие территории будем благоустраивать в следующем году. 0+.
5: В Сибири то солнце, то ливень, то снег, и все в один день. Уже и не знаешь, что надеть, а дети тем более. Мини-Дино – сибирский бренд стильной одежды для женщин и детей. Актуальные модели, технологичные ткани, качественные швы. 4 сезона, один бренд, проверено Сибирью. Мини-Дино.
6: Вкусные у тебя яблоки, но червивые.
7: Ну так червяк, он не дурак, разбирается. Вон твой сын на зоте работает и себе зоту поставил. Значит, тоже разбирается.
6: Ха, ну ты сравнил.
7: А чего? Знатока хоть червяком, хоть экспертом назови. Главное смотреть, что он для себя выбирает. Вот и я наблюдаю и зоту выбираю.
6: И ты выбирай зоту.
8: Компания «Зота». Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
9: Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.
10: Квартал «Речной». Новый квартал лофт-района «Портовый». Бестселлеры планировок от «Арбан» и неповторимые входные группы. Но почему «Речной», спросите вы? Да потому что во дворе мы создадим искусственную реку, водный канал прямо под вашими окнами, с водопадом и мостами. Новый квартал «Речной» в «Портовом». Продажи стартовали. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
12: Новое.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: А, кстати, подъехали сразу первые истории по нашей теме. Кто что тащит с работы домой. Ну, не стесняйтесь, признавайтесь. Мы как бы тут без лиц, имена не называем. Поэтому как бы все свои. Даже если твой начальник услышит, никогда в жизни не поймет.
2: Я думаю, что для тех людей, которые скрываются, а есть такие, я думаю, которые тырят, они могут же они позвонить нам?
1: Вот, конечно. Конечно.
2: Анонимно рассказать, что они так сказать, да?
1: Конечно. Я вообще обожаю. Я вот после тебя очень люблю принимать звонки.
2: Да?
1: Мы с тобой повели, я такой, блин, в этом есть невероятная прелесть.
2: Ну, это такая анонимность, шикарная анонимность. Никто не знает, кто ты, что ты.
1: Да,
2: просто
1: да,
2: звонишь
1: да.
2: и говоришь. Да, 8495-232-1632, если есть желание анонимно что-то рассказать, что ты тыришь с работы, вот, можешь рассказать. Позвони мне.
1: Да, анонимность заключается в следующем. Мы просто спросим твое имя, фамилию, ты можешь не называть. Ладно, а так...
2: Где ты работаешь?
1: Да, а так по классике, чё, кто-то фарфоровые кружки тырит, это интересно, какой-нибудь фарфоровый завод у человечка. Классическая история, что взять с работы бумага А4, ну, вот пишет девочка, говорит, бумагу А4 я беру.
2: А зачем дома бумага А4?
1: Да как заметки
2: ну,
1: использовать.
2: Ну, как в туалет ее не...
1: Какие а мне заметки? Нравится, например, писать на бумаге А4.
2: Серьезно?
1: Вот я свои мысли выписываю, блокнот вот этот разворачиваешь, его неудобно. А лист А4 вообще с кайфом. Для принтера, чтобы дома еще, если домашний принтер есть, фигачить.
2: А у тебя принтер дома есть?
1: У меня нет. Но я думаю, что есть люди, у которых есть домашний принтер.
2: Нафига?
1: Домашний принтер?
2: Да.
1: Не знаю, на работу что-то.
2: Это
1: что-то.
2: Как видеомагнитофон дома.
1: Ну смотри, не, расскажу. Школа, у тебя есть дети, различные доклады, им нужно печатать, чтобы потом читать. Вот тебе как пример.
2: Это для детей,
1: это для взрослых.
2: Ты работаешь тащишь домой.
1: А у этих взрослых есть дети, которым нужна бумага.
2: Ну если только...
1: Есть только так, да. А есть же всякие ребята, которые... Да я не знаю зачем, макеты делают всякие... Студенты, вот у них тоже принтера дома есть.
2: Ну, кстати, да. А, кстати, вот сейчас по поводу того, что ты можешь принести с работы домой, мне в личку написали, говорит, отгадай профессию у человека, который приносит с работы домой сладости.
1: Ну-ка.
2: Ну, я боюсь это сказать.
1: Ну, да,
2: но это не фабрика сладости.
1: А что это?
3: Кладбище.
1: Ой.
2: У нас звонки есть телефоны.
1: Ой, давайте как вовремя ты переключился.
2: Да. 8495-232-1632. Вот есть первый телефонный звонок. Алло, привет.
1: Стесняшка.
2: Испугались моего голоса. Да, в следующий раз ты будешь про звонки.
1: А, давай. Проверили анонимность.
2: Анонимность?
1: Ну, вот проверили. Просто позвонили. Будем ли как-то подставлять людей? Нет.
2: Да, ну, мы подставлять вышло.
1: Конечно.
2: Всегда за. Алло, привет. Алло.
4: Здравствуйте.
2: Привет, красавица. Как тебя зовут? Ой, мы же анонимно это все сделаем.
1: А ну, Ксения,
2: согласна. У меня привычки это просто.
1: Вы знаете, есть экстрасенсы, так они ничто. Вадим просто по голосу понял, что перед нами красавица.
2: Да. Ласковые слова, но и собаке приятно, понимаешь?
4: Вы еще таких даже не видели, какая я красавица.
1: Ой, так мы любим эту историю. Залетай, пожалуйста,
2: к нам. А у радиоведущих, мне кажется, есть такая фишка. Это, я не знаю, как это называется, профдеформация. Они по голосу могут определять уже.
1: Ну, наверное, да.
2: Фантазировать, да. Поэтому продолжай, Ксения.
4: Да, продолжать, что я беру с работы. Вы не знаете, вы даже не догадываетесь, что я беру с работы.
1: Мы правда не догадываемся.
4: Туалетная бумага.
1: А, ну это база, меня Вадим только что просветил. А почему? Дефицит какой-то у вас?
4: А вот нет, вообще просто друзьям дарю.
1: А, это вот ради прикола получается?
4: Да.
1: А у вас она на работе...
4: бумага туалетная.
1: Какая-то особенная, нет? Что вы друзьям дарите? Она сувенирная, может?
4: Особенная, да, особенная. Там, да, она такая, доллары на ней нарисованы.
1: А, ничего себе.
4: Да, мы производим.
2: А зачем ты палишься сейчас, Ксения? Ну, ё-моё.
4: Ничего страшного,
1: я владелец.
4: Я руководитель этой компании.
1: Получается, вы сами у себя?
4: Да, сама у себя.
2: Слушай, а если...
4: За счет сотрудников.
2: Ксения, да, а если какой-то брак, например, выходит, куда вы его деваете? Ну, там доллары криво напечатались.
4: Я стараюсь, ну, лояльно всем сотрудникам раздавать. Ну, а так все сжигаем.
1: Ну, вот брак туалетной бумаги, конечно, сильно звучит. Оно же все по одному назначению в любом случае идет, нет?
2: Ну, там криво напечатано, ну, да, что-то.
1: Ну, я не знаю, у меня, да, на попе
2: либо
1: глаз нет.
2: Либо Ксения не сказала, она говорит, я стараюсь сотрудникам раздавать. Может, вместо зарплаты вот этот брак она раздает, чтобы не браковали в следующий раз.
4: Я бы с удовольствием так раздавала вместо зарплаты.
1: Так это 13-я премия.
4: У вас вообще на работе, у вас вот что можно взять на вашей работе? Песню?
1: Ого, как она зашла, а. Ну, мы иногда, да. Нет, да и подворовываем. А Агутину позвоним, попросим, да, какую-нибудь песню спеть у него.
4: А, то, ну да, еще, кстати, можно же, да-да-да, что-то чай, такое можно.
2: Чай тырим мы, например, вот тоже сахар, чай тырим с работы, потому что у нас бесплатные плюшки эти все.
1: Пластиковые ложки.
2: Да,
4: вот это. Нет, а мы сдаем, бывает, платно туалетную бумагу куда-нибудь, и нам дают деньги, ну, сотрудникам, на чай, на кофе.
1: Круто. Блин, Вадим, что-то как-то не очень. Мы ведущие нового радио и рассказываем, что мы ложки тырим, чай, сахар.
2: Ну, нет, это не я тырю. Я видел, как коллеги тырили.
1: Тогда да.
2: Ксюш, спасибо огромное за звонок. Хорошего дня тебе, выходных.
4: И вам хорошего дня, мальчики. Я вас слушаю.
2: Спасибо, спасибо. Что, скоро продолжим?
1: Конечно.
0: Выходное радио. Настоящие выходные живут здесь.

0: от создателя нового радио. Высшая лига. Фирменный чарт станции и главный музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
1: Всем привет, это главный чарт отчизны.
2: Высшая лига нового радио.
1: С вами Роман Емельянов.
2: И Макс Астахов.
1: Поехали!
0: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио. Реклама.
3: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
4: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
5: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
6: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
7: Любовь здесь проходит проверку.
8: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2» в пятницу в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
9: А поехали всей семьей!
10: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
11: Денежные переводы за рубеж отправляйте в мобильном приложении «Корона».
12: Валюта получения перевода в Российской Федерации – российский рубль. Если перевод отправлен в валюте, отличного от российского рубля, применяется курс конвертации, устанавливаемый РНКО-платежный центр ООО на момент зачисления перевода. Имеются ограничения. Подробнее об ограничениях и условиях оказания услуги смотрите на rnko.ru в разделе «Денежные переводы онлайн». Услуга предоставляется РНКО-платежный центр ООО, лицензия Банка России 03166К от 14.04.2014, Новосибирск, улица Кирова, 86, ОГРН 102-540-02-29-68, категория 6+.
11: Отправляйте и получайте переводы в приложении «Корона».
0: Шоу «Лэб» с Антоном Беляевым. 13 июня. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Масштабный музыкальный перформанс с участием хора и оркестра. Музыканты «Термейтс». Секретные звездные гости. «Лолита». Юрий Лоза. Татьяна Буланова. Айова. Дмитрий Журавлев. Сироткин. Тося Чайкина. Крем-сода. Эй-Йола. Найк Борзов. Александр Рева. И другие. Новое стадионное шоу «Лэб». 13 июня в Москве. Билеты на кассир.ру. 12+.
13: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилии» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
14: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 18+. 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организации акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
15: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
16: столько
15: богатстве?
16: Столько условий!
17: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
18: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Т-банк.

0: в новому.
1: В целом ты все слышал сам. Профессионально, быстро, за 2 минуты отгадаем твою профессию. Для этого нужно позвонить к нам в эфир нового радио, и у тебя будет возможность. В случае, если ты обыграешь нас в этой игре, выберешь абсолютно любой трек из нашей базы, и мы поставим его вне очереди. Если выиграем, мы скажем тебе пока-пока, было хорошо тебя слушать. С Димой постоянно лажаем в этой игре, но сегодня другой игрок у нас, Вадим.
2: Ты думаешь, возможно... я умнее? Ну хорошо, давай сейчас проверим.
1: Ну, может, ты вопросы лучше подбираешь.
2: 8-495-232-16-32. Да, 232-16-32. Звоните.
1: Прямо будем... сейчас, да?
2: Да, прямо звоните.
1: Мы будем отгадывать с Вадимом ваши профессии, кем вы работаете. Для того, чтобы сыграть в эту игру, нужно быть работящим.
2: А прикинь, а человек безработный, например? А,
1: ну, может такое быть. Вот нам, например, звонила женщина, говорит, я работаю матерью. А что, мать, это не работа? И сложно не согласиться.
2: Давай в следующую субботу об этом поговорим. У нас звонок есть телефонный.
3: Алло, привет.
4: Алло.
2: Да, здравствуй, красавица.
1: Алло. Ты напугал ее, потому что сказал красавица. Она так...
2: А может, она умная, а не красавица?
1: Может вообще, так. Да, а может, так, у меня есть парень, и меня тут звонок в пикапе.
2: Да. Давайте. 8-495-232-16-32. Звоните прямо сейчас. На всю страну будем угадывать вашу профессию.
1: Не говори красавица на всякий случай.
2: Я молчу. Давай ты сейчас будешь в эфире это все.
1: Привет, привет. Алло, алло. Как тебя зовут?
4: Алло. Андрей.
1: Андрей, есть у тебя работа?
4: Конечно.
1: Супер. Ты из какого города?
4: А, Обнинск.
1: Все, отлично. Рядом с Москвой, смотри, правила такие. Сейчас включится таймер. Мы в течение 2 минут будем с Вадимом задавать тебе различные вопросы. Ты на них отвечаешь да или нет. Только отвечаешь максимально честно. Договорились?
4: Конечно.
1: Ну все, поехали. Гонг пошел, а это значит, мы задаем вопросы. Тебе нужно ходить в офис?
4: Нет.
1: Ты работаешь удаленно?
4: Нет.
1: Ага, это не офис, это другое какое-то учреждение. А, хорошо, это какая-то локация, возможно, ты на улице можешь работать.
4: На улице нет.
1: Ничего не понимаю.
2: На улице
1: что...
2: нет, да?
1: На улице нет, да. Соответственно, он куда-то катается. Просто это называется не офис. Ты чему-то учишь?
4: Нет.
1: Возможно, выполняешь... Ты помогаешь клиентам как-то? У тебя есть клиенты?
4: Клиенты, да, каждый день новые.
1: Угу. Каждый день новые?
4: Да.
2: То есть ты предоставляешь услугу?
4: Да.
1: С машинами связано?
4: Нет.
1: С каким-то ремонтом?
4: Да.
1: Ага. Ремонтом помещений?
4: И да, и нет.
1: Что это могло знать? Значит, и это не машины, это ремонт. Ну, это не... Это ремонт в общепринятом смысле? Квартиры делаешь?
4: Ну, в квартире.
1: В квартире. То есть за электрику можешь отвечать. Электрик?
4: Нет.
1: Хорошо. Штукатур?
4: Нет.
1: Плиточником тебя называют?
4: Нет.
1: А душевую можешь сделать? Может, ты сантехник?
4: Ну, для себя могу, а так нет.
1: Где ты был раньше, я недавно менялся. Кто там еще в квартире есть? Что там можно сделать?
2: Окончик какой-нибудь?
1: Окончик?
4: Нет.
1: Ну, слышишь этот звук неприятный? Это звук нашего с Вадимом провала. И твоей победы, мы тебя поздравляем. А теперь можешь признаваться, с кем ты работаешь.
2: А мне даже что интересно стало, подожди, в квартире.
4: Сборщик мебели.
2: Извините, это нервное было.
1: Никогда в жизни я даже не подумал об этом. Сборщик мебели. А вот муж на час.
4: Кухонь, сборка любой мебели.
1: Понял.
4: Нет. Сборка мебели любой, там, кухни, мебель и все остальное.
1: Ну, в целом, да, ремонт. Че нет? А есть у тебя любимый исполнитель?
4: Ой, без разницы, в принципе.
1: А, ну все.
4: Можно песню поставить.
1: Значит, у Вадима сегодня невероятный праздник. Мы даем ему...
2: Да.
1: Ставь любую песню на свой вкус.
2: Да, а ты сегодня работаешь-то, нет?
4: Сегодня выходной.
2: Выходной, счастливый. А если не секрет, сколько в месяц ты зарабатываешь на установке мебели, ремонте мебели?
4: По-разному. Если много заказов хороших, там, ну, до 200 тысяч. Бывает больше. Ну, смотря хорошо. Какие заказы, смотря какие кухни, смотря какие...
2: Так где-то. Хорошо начали и так
4: ну, в принципе, закончили. Свободный график сам на себя.
2: Ага, ага. Хорошо. Всего хорошего.

0: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 6. Завтра, воскресенье 24 мая, небольшой дождь. Днем плюс 10. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ. 49 900 рублей. Установка импланта, формирователя и цирконевая коронка. «Зуб к зубу». Петра Ломака, 6. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
3: Почувствуй, что значит жить, не торопясь. Да, ты живешь в городе, но далеко от шума и суеты. Ты в дивных далях. Приватность, природа, комфорт. ЖК «Релакс» класса «Дивные дали».
4: Застройщик «ЦЗ Альянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Бизнес в эпицентре перемен. Финмодели, команды, рынки сбыта требуют новых решений. Как адаптироваться в экономике изменений? Могут ли предприниматели найти свое место в амбициозных планах власти и крупных компаний? Региональный форум «Город развития» станет кабинетом решений для бизнеса. 17 июня, Красноярск, арт-резиденция «Каменка». Регистрируйся на сайте business-class.media. Город развития. Платформа решений и возможностей. Возрастное ограничение 16+.
6: Ко Дню защиты детей Красноярская филармония приготовила концерты для маленьких зрителей. 30 мая игровая программа про пиратов «Свистать всех наверх». И 31 мая веселые мелодии мультфильмов в музыкальном мультпараде русского оркестра. 0+.
7: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Привет, зрец! Здравствуй, здравствуй! Макс Астахов, Вадим Данилин. Это выходное шоу. Тем сегодняшнего эфира. А что можно такового-то спереть с работы и делиться своими историями? Не переживайте анонимно. Мы ничьи имена не называем, только если это очень хочется. Знаешь, что я подумал? Я подумал о том, что скоро лето, и нужно работать где-то, где есть бойлер, потому что его... Самое время спереть, потому что плановое отключение воды. Мы снова будем мыться в тазиках. Я смотрю на тебя и вижу, что у тебя есть бойлер, да? Правда?
1: У тебя... вот воду... Подожди.
0: Да.
1: Макс Астахов.
0: Да.
1: 30 лет.
0: Да.
1: У тебя дома нет ничего, ты в тазике моешься?
0: Но у меня нету бойлера.
1: Ну, купи.
0: Да нет, типа, зачем?
1: В смысле зачем? А как ты моешься все эти две недели?
0: А я давно... Это как самый большой страх. Он проходит, две минуты, недели проходит, тебя отшибает память, и ты забываешь, что такое возможно до следующего лета.
1: Подожди, я не об этом сейчас.
0: О чем?
1: У тебя когда воду отключили?
0: Мне не отключили еще.
1: Не отключили еще?
0: Ну хорошо,
1: сейчас,
0: в июле.
1: Сейчас отключат воду.
0: Да?
1: Как ты будешь две недели мыться?
0: Я буду ходить в спортзал, например. Либо закаляться.
1: Кстати, это выгодно, на
0: Конечно.
1: Самом деле. Сейчас молодежь до 25 лет, я читал до твоего прихода новость о том, что молодежь до 25 лет покупает месячный абонемент в спортзал и ходит туда мыться.
0: А
1: это
0: что
1: намного
0: делают?
1: Выгоднее.
0: Да, это правда. Так есть же целый лайфхак, куда можно ходить и что можно делать. Как пережить, короче, сезон тазиков в Москве. Вариант народный. Фитнесы. Ты идешь в спортзал, действительно занимаешься всем этим. Есть русский народный эстетичный вариант. Это бани. Можно ходить в бане. Еще и с корешами. Взяли, пошли, помылись и разошлись. Если тебе плевать на эстетику и на все остальное, ты покупаешь себе хостел и идешь, моешься в хостеле в каком-нибудь. Следующий вариант для самых продуманных. Может пойти и помыть голову, например, в барбершопе. Как тебе такая идея?
1: Это какая-то дичь.
0: Можно же так сделать. Вот в душ можно сходить, в бассейн. Там есть душевая, например. Что еще есть? Для отчаявшегося можно вот снова сойти с бывшей ради душа в соседнем районе. Если у нее отключение идет там на несколько недель позже или раньше.
1: А можно просто купить проточный водонагреватель, который стоит 2500 рублей.
0: Угу.
1: Тем более, что я душ принимаю, например, я чистоплю и утром, и вечером.
0: Угу.
1: Я не оберусь денег просто, знаешь, по спортзалам ходить, мотаться, вот это вот все.
0: Но Дина,
1: проточный водонагреватель, Макс.
0: Проточный, да, все.
1: Если ты любишь пообщаться с людьми,
0: да,
1: у людей посмотреть свой, показать и все вот это вот, пожалуйста, welcome, спортзал и так далее. Ну, а как уединенность там, постоять под душем, вот это вот все.
0: Через две недели.
1: И через две недели не мыться?
0: Нет, через две недели у тебя вернется уединенность. А так спортзалы...
1: в течение всего этого времени, двух недель?
0: Без уединенности. Можно делать так.
1: То есть 2500 ты зажал?
0: Да нет, почему? Абонемент в спортзал тоже стоит 2500. По факту. Вообще, я из Магадана. Давайте не будем забывать про это. У нас ледяная вода, я могу мыться под ней. Но я еще не думал, как я буду переживать этот сезон, если честно.
1: Ты знаешь, я из Узбекистана, но это не означает, что я не могу мыться целый месяц. Вот это вот.
0: Отстой.
1: Само отойдет через две недели. Все вот это, знаешь,
0: отпадет.
1: Грязь отпадет.
0: Ну да. И давай еще не забывать про дождь.
1: А давай не забывать про Москву-реку.
0: Да, кстати, там еще и жабры могут вырасти.
1: Люди купаются.
0: Я видел. Меня это пугает.
1: Почему?
0: Ну, потому что мне кажется, она грязная.
1: Ну, я не знаю. Ты какой-то такой прихотливый. Такой городской, вот такой вот... Я не знаю, сладкий какой-то.
0: А Макс Астахов сладкий. Пусть у меня будет такой псевдоним.
1: Прервемся.
0: При этом...
2: Выходное. Это новое. Выходное радио.

0: Макс Астахов, Вадим Данилин. Это выходное шоу. Тем сегодняшнего эфира. А что вы можете спереть со своей работы? Так вот...
1: Там... Сильно губами к микрофону не прислоняйся, потому что в пятницу утреннее шоу там шаурму делало. Да, вот это вот там, я думаю, остатки.
0: Да я доесть хотел просто. Мы только что обсуждали.
1: Тебе сейчас тяжело это делать, извини.
0: Да, это правда. Надел брекеты, теперь каждый прием пищи, это, конечно, то еще мучение. А как вы знаете, каждую пятницу выходит большое количество новинок. А кто я такой, чтобы вам их не показать? Прямо сейчас мы послушаем хуки, да, какие-то припевчики, самые интересные части, на мой взгляд, трех исполнителей, трех песен, а потом сделаем голосование в наших социальных сетях. У вас будет целый час, ну, чуть меньше, для того, чтобы проголосовать и выбрать любимчика, которого мы послушаем полностью. А начнем мы с легенды седьмого лепестка. Ну, ты уже догадался, это, конечно же, Антон Токарев и его новая песня «Пытай меня». Слушай.

0: Музыкальный критик Дмитрий Лапиков обычно говорит свое резкое «фи» или «окей». Что скажет Вадим?
1: По стопам Лапикова скажу «фи».
0: Окей. Антон Токарев, послушали прямо сейчас. Двигаемся дальше. Девчонка, которая была у нас на эфире, Ксюша Исаева ее зовут. Обычно очень много у нее совместных песен, но тут стало интересно, потому что записала она сольную. Трек называется «Сгорай».

0: Такая легкая летняя композиция, как понимаю, Вадим снова скажет свое резкое фи.
1: А можно третьего послушать, президент?
0: Да, там тем более они берут штурм, потому что это фит. У нас Lock Dog и Лилая с треком «Гроза».

0: Короче, если бы на все была воля Вадима, мы бы не слушали ни одну из этих песен.
1: Ты знаешь, я бы послушал Лок-Дога.
0: Ага, хорошо. Вот.
1: Да, а давай сделаем ставки, кто выиграет.
0: Давай.
1: Давай, что нет.
0: Ты ставишь на Лок-Дога.
1: Я на Лок-Дога ставлю, что слушатели выберут Лок-Дога.
0: Ну, потому что, мне кажется, это... Ну, я поставлю на Токарева, Антона.
1: На Токарева?
0: А что, собственно, нет. Да, ребят...
1: на Исаева никто не поставил и не положил, не поставил.
0: Ну, у нас нет третьего человека. Может быть, Диман Лапиков сейчас где-то едет и слышит нас, он говорит, блин, за Ксюху бы я затопил. Короче, у вас знаете что? У вас прямо сейчас появится в пост в наших социальных сетях, поэтому залетайте, голосуйте за понравившуюся композицию. В конце часа вместе с Вадимом мы вам ее поставим в эфире.

0: Вы еще не были в Вавиленде? Ребят.
1: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Вавиленд.

0: под отличную музыку.
1: С 6 до 8. Запрыгивай.
2: Давай уедем в
0: Эвиленд. Хочется всегда. Реклама.
3: Внимание! Улыбайтесь! Смайл! Вас избавляют от близорукости и астигматизма. Передовая лазерная коррекция зрения Смайл по выгодной цене в МНТК микрохирургия глаза Новосибирск. Лазерный кератомилёз. Подробности в клинике. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Окей. Каждый день с выгодой. Скидка 20% на всю весовую свинину с 21 по 27 мая. Подробности на ОКМаркет.ру.
5: Ветеринарный центр имени Глазковой. Круглосуточная ветеринарная клиника полного цикла. Мы проводим диагностику и лечение любого уровня. Стационар и гостиница. Ветеринарный центр имени Глазковой. Устиновича 12А.
6: В Сибири то солнце, то ливень, то снег. И все в один день. Уже и не знаешь, что надеть. А дети тем более. Мини-Дино. Сибирский бренд стильной одежды для женщин и детей. Актуальные модели, технологичные ткани, качественные швы. 4 сезона, один бренд. Проверено Сибирью. Мини-Дино.

0: Красноярск, Ульяновский, 4D. 205-20-45. 205-20-45.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Профессиональная защита от клещей для взрослых и детей в центре экипировки «Покров». Красноярск, Семафорная, 289, Новосибирская, 35. «Покров». Защита, которой доверяют.
3: Во всех магазинах продуктов «Хороший» с 21 по 27 мая печенье «Орео» с какао и начинкой с ванильным вкусом 95 грамм 59 рублей 99 копеек. «Хороший» – выбор для жизни.
4: ООО «Торговая сеть Командор». УГРН 120-240-247-9505.
5: «Кнауф Родбанд» – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. «Кнауф Родбанд» подходит для любой бригады.
6: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
7: Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
8: Музыка из видеоигр и аниме от русского оркестра. «Ведьмак», «Соник», «Марио», «Наруто», «Покемон», «GTA», «Сайлент Хилл» и другие. 29 мая. Большой зал филармонии. 12+.
9: Слушай, новое

0: А бывают такие дни, когда ты абсолютно ничего не понимаешь. Кстати, привет, меня зовут Макс Астахов, со мной Вадим Данилин, это выходное шоу. Сейчас расскажу, о чем я. Просто, как будто бы метавселенная схлопнулась, и утро началось не по плану, не сегодняшнее, по-моему, это вчера было. Я играл с иностранцем в падл, я работаю на баскетбольном проекте, там вот иностранные люди к нам приезжают для того, чтобы играть в баскет. И серб, его зовут Мира Пашалич, и он такой: ты играешь в падл? Я такой: я играю в падл. Но мой английский — это прям уровень хуже некуда. А его русский, он в целом понимает, но не говорит. И мы собрались в компании для того, чтобы играть. И я такой: боже, как это будет, как мне с ним общаться, что... При этом я заказываю такси, приезжает, и я не понимаю сначала, что происходит. У меня просто водитель показал сигналом, типа, погнали. Я такой: да. А потом я у него на кресле, на спинке вижу, что он глухонемой. Я ему пытаюсь объяснить, что здесь одностороннее движение. Он меня не понимает. В итоге я ему написал текстом. Я такой: окей, разобрались с этим, поехали дальше. Поехал играть. Полтора часа мы так хорошо провели время. А оказывается, и иностранцы на русском нет, да понимают. Да и я удивлен был своему английскому, когда он мне там говорит: I can. И я такой: я могу. Мне друзья надо мной угорают, говорят: так это же easy English. И я такой: самое главное, что я понимаю. Даже на easy English.
1: Так, а теперь я думаю, что я буду малосведущим человеком. Что такое падл? Объясни.
0: А падл — это игра по типу тенниса. Только вы играете в стеклянном аквариуме, 2 на 2. Это, короче, лайтовая версия тенниса. Это, видимо... Кто раньше играл в теннис, а теперь по физическим показателям не вывозит. Либо теннис — это дорого, теннис — это сложно, падл намного проще. Ну и веселее.
1: Насколько я знаю, теннис, арендовать корт 2500 стоит сейчас, да, сейчас?
0: Не знаю.
1: Не знаешь? Во-первых, ты на большой теннис никуда не ездишь?
0: Я ни разу не играл в большой теннис. Я хочу все это сделать, но до меня не доходит
1: очень
0: ни руки, ни
1: кортов,
0: ноги.
1: Очень много кортов в Москве, да, можешь съездить, посмотреть.
0: Я не знал, что 2500. Мне казалось, что это очень дорогое удовольствие. Сначала, типа, конный спорт, потом теннис и хоккей.
1: Ты еще и на лошади катаешься?
0: Да нет, это я имею в виду по уровню дороговизны.
1: А, Серьезно, конный спорт самый дорогой?
0: Ну, мне кажется, что да. Ну, и какой-нибудь хоккей, потому что там обмундирование, мам, не горюй. Ну, прикинь, вот эта вот история. Никогда не видел, видосы не попадались. Я мама мальчика, мы купили ему новую амуницию. Прошла одна тренировка, все у него, все дырявое. Чтобы заменить эту крагу, перчатку, варежку, все, 25 тысяч сразу. Ну, условно.
1: Мы тут на днях, когда на днях? Вчера или позавчера обсуждали со слушателями выпускные,
0: да,
1: не за горами.
0: О, так уже прошли некоторые.
1: Сколько денег потратили люди на выпускные? Ты не поверишь, люди писали: 30 тысяч выпускной платье для девочки, 26 для мальчика. Вот как ты представляешь?
0: 26 платья?
1: 26 костюм.
0: Костюм,
1: да. На один вечер вот такие деньги тратили.
0: Смотря где, мне кажется, в Москве это...
1: Да. Не Москва.
0: А регион?
1: Регион. В Москве-то поменьше было. Вот я к чему удивился.
0: Чисто на костюмы?
1: Чисто на костюмы.
0: Нет, это
1: 30 тысяч платье на один день.
0: Хотя, ну, я не знаю, я заканчивал в 2013 году. Я в шахтах Ростовской области купил себе бежевый костюм 1007. Все, и сверкал, и сиял в нем на своем выпускном. Сейчас, ну, как будто бы с нашими ценами, а куда деваться? Самому
1: в
0: шить?
1: Прокат взять.
0: Ну, что это за жизнь? Это выпускной.
1: Тебе
0: потом еще в нем на свадьбу ходить. Вот как многие жизнь делают.
1: Давай, продолжай в гроб ложиться в этом костюме.
0: Ну, не хотелось бы. Вообще, в целом. Но в целом, есть же такие люди, которые покупают себе костюм, и он с ними на всю жизнь.
1: Да, я больше чем уверен.
0: Но есть дорогие костюмы. Прям статусные, статные. И вот такой дорогой костюм держит тебя в форме всю твою жизнь. Потому что ты не хочешь там потерять, смотрите, 100 тысяч, 50 тысяч.
1: Серьезно?
0: Ну, конечно.
1: Костюм будет держать тебя в форме?
0: Ну, конечно.
1: Я больше чем уверен, что люди просто, если они не влезают в этот костюм, они просто вот повесят, и он будет полисборником.
0: Но есть просто такие люди, у которых много костюмов одного размера, и они всю жизнь вот влезают в него, потому что, ну, надо.
1: Не в коня корм.
0: Да.
1: А у тебя есть костюм?
0: Да. Я же ведущий мероприятий.
1: Но... Кстати, записывайтесь, есть свободные окошки.
0: Хорошая.
1: Закончим.

0: Макс Астахов, Вадим Данилин. Обсуждаем, а что вы, собственно, тырите периодически с работы к себе домой. А тут есть интересный комментарий. Человек пишет: перчатки и машину служебную на выходные. Машину служебную понимаю, а вот перчатки для того, чтобы потом не выяснили и по отпечаткам пальцев не поняли, кто ее спер. Или вот, это
1: может, независимых? Может, там СМ-перчатки?
0: Может быть. Я просто думаю, может, это не связанные события, но я их решил связать.
1: Вот только две работы просто. Знаешь, на одной машине дарит, на другой перчатки.
0: Ну, получается, надо выбирать, ну, слушай, та, которая машина.
1: Я на прошлой работе, когда в школе работал, я на выходные брал домой... На выходные брал домой, не
0: Тетради
1: на постоянку.
0: Проверяли, да?
1: Нет, музыкальный центр.
0: О,
1: там был шикарный тогда, да, это был какой, 2002 год.
0: Ничего себе.
1: Вот. Ты еще в школе учился. Пипец, какой я старый. Вот, и я на выходные брал шикарный музыкальный центр, потому что без музыки не мог, а у меня просто не было ничего.
0: Mm-hmm. Вот. Тебе, я любил музыку. Тебе давай... А, ты, получается, пер его. Кто-то об этом знал?
1: Втихаря так я брал его. Сейчас-то могу признаться, 20 лет прошло.
0: Ну знаешь? Да, уже за сроком давности, как говорится.
1: Кстати, да.
0: Mm-hmm. Так что никаких вопросов нет. А тут какие-то исследования подъехали. Они не связаны с нашей темой, но меня очень сильно позабавили. Москвичи все чаще используют кровать не по назначению. По данным этого исследования, почти половина опрошенных завтракают прямо в постели, еще там смотрят видео, листают социальные сети, работают и учатся, и пока ничего криминального я не заметил. Но про интим вспомнили только 14%, что этим можно заниматься в кровати. И 16% признали, что они в кровати плачут. Вадим открылся рот и пока что...
1: Я просто пытаюсь сейчас... Да, я слышал эту новость. Я пытаюсь сейчас просто как-то красиво сказать о том, что кровать, мне кажется, это самое последнее место, где я бы занимался интимом. Mm-hmm. Это, настолько это скучно.
0: Mm-hmm. Окей, понимаю.
1: Да? Понимаешь?
0: Оригинальность.
1: Да, да, да.
0: Твое
1: да,
0: все.
1: Да, да, да, да, да. Mm-hmm. Поэтому кровать — это уже все, это прошлый век.
0: Я правильно понимаю, что в погоне за оригинальностью квартиру ты тоже покинул?
1: У меня рядом водохранилище. Начнем с этого, с одной стороны, с другой — лес.
0: Там и штраф просто, я тебя предупреждаю.
1: Не продолжай, пожалуйста, не развивай эту тему, а то я могу.
0: Продолжи тему? Ну нет, просто действительно интересно.
1: Не надо.
0: Ладно, хорошо, как ты попросишь. Но я уверен, что если вы напишите в наших социальных сетях, Вадим нет-нет, да и психанет и расскажет, какой он еще оригинальный молодой человек может быть. А у нас продолжается наше голосование по поводу трека пятничного, который мы будем слушать в конце этого часа. Поэтому залетай в социальные сети и голосуй. Осталось не так много времени.
2: Выходное. Это новое выходное радио.

что, наше голосование подошло к концу. Я же говорил, что осталось не так много времени. У нас есть победитель. С большим отрывом им стал Лок Дог и Лилая с песней «Гроза». Хотели? Слушаем, пожалуйста.

0: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 6. Завтра, воскресенье 24 мая, небольшой дождь. Днем плюс 10. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Есть дома, которые не стремятся понравиться. Они просто соответствуют. Мэтр. Первый дом бизнес-класса на Вавилова. Архитектура с характером. Приватность. Продуманные детали.
3: Только сейчас особые условия для тех, кто выбирает осознанно. Офис продаж Сиблидер 215-20-10.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик строительного управления номер 2». Проектная декларация наш.дом.рф. Условия предложений на сайте siblider.ru.
5: Медиасервис. Контент в самом сердце торгового потока. Наши 18 экранов в торговых центрах и инструмент коммуникации с вашей аудиторией. Digital реклама в офлайне вместе с медиасервис. При размещении на двух экранах получите размещение на третьем в подарок. Медиасервис 24.ру. Телефон 286-11-68. ИП Кулаков Павел Александрович. УГРНИ 314-246-836-700-052. Акция действует до ее отмены.
6: Отличные новости от Арбан. Мы снижаем ставку на ипотеку для всех при покупке готовых квартир в лофт-районе Портовый. Подробности 205-15-15. Дома сданы. Ключи сразу. Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Сосед, забор ставишь? Где профлист брал?
8: В «Маяк Металл».
7: А трубы, крепеж и доборные элементы?
8: В «Маяк Металл». Там до конца мая при комплексной покупке скидка на профлист.
7: Удобно. Все в одном месте получается.
8: «Маяк Металл». Звони 272-73-73.
9: Моя мама мечтает жить за городом. Свежий воздух, небо синее, красота и тишина вокруг.
10: А папа?
9: Любит город. Говорит, что он заряжается этой крутой энергией.
10: И как же быть?
9: Ой, да все просто. Мы купили квартиру в ЖК «Дивные дали». И живем в городе, как за городом. Мама релаксирует на природе, а папа всегда заряжен. ЖК «Дивные дали». Звоните 217-80-50. Застройщик СЗ «Альянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
11: Новое радио.

0: Привет-привет! Здравствуй-здравствуй! Макс Астахов, Вадим Данилин. Все это выходное шоу. Мы здесь с тобой уже третий час, но не переживай, будет все так же. Будет все так же. Вообще расслабься, все нормально. Напомню, тем сегодняшнего эфира мы, между прочим, обсуждаем, а что можно умыкнуть с работы домой, собственно. И я нашел, что есть три этапа, три уровня воровства вот в корпоративных всяких моментах. Поздравляю, мы с тобой на первом. Мы с тобой далеко не зашли. Мелкие офисные хищения, то есть бытовой уровень, да, это канцелярия, расходники, всякие батарейки, туалетная бумага, Вадим, кофе, чай, сахар, вот продукты, вот
1: это,
0: посуда.
1: Прости, я тебя перебью, ты так описываешь меня как засерю какого-то. Туалетную бумагу каждый первый тырит, извини меня.
0: Да я...
1: Туалетная бумага, Вадим.
0: Мы просто это обсудили, поэтому я сделал на этом акцент. Ну и техника. Часто уводят переходники, различные зарядки, флешки и так далее. Второй этап. Товарные и финансовые хищения. Это уже материальный ущерб. Продукты и косметика. Сотрудники используют знания системы учета для незаметного выноса. Вот тебе и ответ на вопрос. Ребят, которые работают в парфюмерии, они просто знают, как это работает, поэтому могут оттуда тык-тык и что-то умыкнуть.
1: То есть те же самые тестеры, они могут спокойно взять и потом перепродать.
0: Да, да. Да. А еще наличные деньги, недостачи в кассах или чаевых из-за недобросовестного отношения персонала. Я, кстати, знаю парочку заведений, где, знаешь, можно мимо кассы немножечко оплатить, и тебе скидочку сделают человеком и людям, которые там работают, приятно.
1: Слушай, я как-то по молодости одно время работал в магазине продавцом тоже, да, и я знаю, как мимо кассы все это продавать. То есть покупаешь точно такой же товар, который есть в магазине, и просто продаешь. Даешь свой без кассы.
0: А, да. Даже вот так?
1: То есть, да, вот такое.
0: И не подкопаешься.
1: И не подкопаешься, да.
0: Поехали дальше.
1: По факту не купили их.
0: Ну, не купили. И последний этап – интеллектуальные цифровые кражи. Это клиентские базы, это коммерческие тайны, это махинации в закупках, то есть откаты и так далее. Но это, мне кажется, уже какой-нибудь преступный гений будет всем этим заниматься.
1: Тут была новость недавно, один программист, который разработал какой-то там шикарный уникальный код в одной всемирно известной компании, он создал красную кнопку на случай, если его уволят. То есть как только он получает письмо об увольнении, он тоже тут же нажимает эту кнопку, весь код стирается. А, нет, код не стирается, код выносится в интернет.
0: В открытый доступ.
1: Логины, пароли, все это тоже вылетает в открытый доступ.
0: Обалдеть. Короче,
1: да. А в компании это все стирается.
0: Получается, пожизненное подписание он себе сделал.
1: Шикарный, я считаю. Молодец. Молодец. Не то, что мы тут с тобой туалетную бумагу. Что мы докопались до этой туалетной бумаги? Не знаю. Извините.
2: Выходное. Это новое. Выходное радио. Выходное.
3: Новое. Ты думал, все по-народному.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: А мы с Вадимом сегодня обсуждаем, а что можно такого стырить с работы, ну, чтобы дома тебе пригодилось. И знаешь, я вот сейчас часто наблюдаю у людей в социальных сетях различные размышления. Они называются блогеры, но это сам для себя только что пояснил. И вот девочка есть, Юлия Петрова, она прям возмущена и говорит: а что за цены на сирень? Ты видел, сколько стоит сирень? Офигеть, сколько.
2: А что, сирень ничего продают?
1: Вот, это самое ключевое. Она говорит, я всю жизнь ее тырила бесплатно. И ладно, вы там лазила где-нибудь по огородам, по чьим-то. Нет, вдоль дороги пошел, нарвал и все. А сейчас, оказывается, на то, что ты рвешь сирень, у тебя штрафы есть.
2: Так, вот, так, кстати, так, только так. Да, хотел спросить, по-моему, штрафы там были про сирень.
1: Да, 1000 рублей штраф, а административный арест до 15 суток.
2: Слушай, ну всяко дешевле, чем покупать. 1000 рублей заплатил за букет, и все.
1: Ага.
2: То есть не административка только.
1: Все, я выяснил. Короче, 4000 рублей штраф может быть. 4000. Если растения выкопаны целиком для продажи, то это до 80. А теперь самое интересное, а сколько стоит сирень? Давай посмотрим. Сирень.
2: Букет сирени?
1: Стоит Москва. Может, зря все возмущаются, но обычно как-то люди просто так не возмущаются.
2: У нас, кстати, здесь под окнами этот, ты видел, да, каштан цветет, можно нарвать сейчас. Это вот каштан.
1: Это сиренезаменитель? А, ничего себе! 22 тысячи букет.
2: Что?
1: Букет из 9 веток.
2: Это странно.
1: А, 36 тысяч, 22 тысячи. Теперь я понимаю, почему люди возмущаются.
2: Там оформление какое-то богатое или что? Там я не знаю, машина прикладывается к этой сирене?
1: Нет.
2: Обычный веник из букета, из сирени?
1: Да. Причем уверен, что они пошли, нарвали, заплатили косарь штрафа, а потом еще и продали за тридцатку.
2: Не там мы с тобой работаем.
1: Не вот этот поворот. Может, цветочный при радио открыть?
2: Ты смеешься, а я сижу и думаю сразу, как бы это оформить.
1: А, у тебя уже финансовая история пошла.
2: Я говорю, есть сирень, есть каштан. Вот, каштан намного красивее, кстати, сирени.
1: Но у нас в целом люди талантливые. Вот 1+1 послушаешь, они то чайный гриб сделают, то грибы вырастят. Мы в целом можем торговать всем подряд, что они будут тут производить.
2: А представляешь, если сам Макс Астахов будет привозить букет цветов? Ой. Я думаю, желающие были бы. Ну, девочек было бы прям вот.
1: Кто-нибудь клюнул бы на это.
2: Это сколько можно там денег заработать тебе, извини меня.
1: Так, бизнес-план готов. Поехали стричь капусту.
0: Выходное радио. Настоящие выходные живут здесь. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: В Сибири то солнце, то ливень, то снег. И все в один день. Уже и не знаешь, что надеть. А дети тем более. Мини-Дино. Сибирский бренд стильной одежды для женщин и детей. Актуальные модели, технологичные ткани, качественные швы. 4 сезона, один бренд. Проверено Сибирью. Мини-Дино.
1: Во всех магазинах продуктов «Хороший» с 21 по 27 мая. Корм для кошек «Вискас», желе со вкусом домашней птицы, говядины, рыбы и рагу с говядиной. 24 рубля 99 копеек. «Хороший» – выбор для жизни.
2: ООО «Торговая сеть «Командор». УГРН 102-240-247-9505.
3: «Knauf Rotband» – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. «Knauf Rotband» подходит для любой бригады.
4: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-Витапарк. Подробности 205-15-15.
2: Застройщику СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте nashtochka.rf.
4: Ко дню защиты детей Красноярская филармония приготовила концерты для маленьких зрителей. 30 мая игровая программа про пиратов «Свистать всех наверх». И 31 мая веселые мелодии мультфильмов в музыкальном мультпараде русского оркестра. 0+.
5: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Привет, Макс Астахов и Вадим Данилин. Это выходное шоу. Кстати, я тут недавно, да только что, короче, залип и зашел в такую программу, приложение. Оно называется Get Contact. Это когда тебе записывают, соответственно, куда-то твои контактные данные, тебя могут назвать, ты можешь посмотреть, как тебя называет тот или иной человек. Ну, ты не знаешь, кто конкретно, но в целом, как ты записан в телефонных книжках у других людей. Там все нормально, практически ничего не изменилось. Я просто задумался о том, что мы перестали давать свои номера телефонов. Мы общаемся в социальных сетях. Вот, например, у меня есть контакт Вадима, но у меня есть социальные сети Вадима. У меня нет номера телефона Вадима.
1: У тебя нет моего номера?
0: У меня нет моего
1: зачем?
0: Номера.
1: Зачем он тебе?
0: А вдруг надо будет, вот, потребуется ситуация звонка?
1: Памятую про прошлые выходные, ну его нафиг просто. Ну вот честно, ты рассказывал эту
0: ситуацию? Нет, расскажи, как это было, как это было с той стороны, да.
1: Я сижу спокойно, значит, выпиваю утренний кофе в первом часу дня. И тут приходит мне сообщение от Макса Астахова. Вадим, я... А, нет, это был прям 12.
0: Да. 12, 0, да, ну, за 5 минут до эфира,
1: за 5
0: да.
1: минут. Приходит сообщение от Макса Астахова. Вадим, я задерживаюсь. Водитель поехал не туда.
0: Да, прикрой.
1: Я на измене. Думаю, так, подожди. Неужели я должен сегодня работать, а мне ехать 2 часа общественным транспортом? На измене похудел, вспотел, отложил там, я не знаю, на китайскую стену хватит кирпичей. И все это, и выяснилось. Выясняется, что, оказывается, не я работал, а Астахов просто ошибся.
0: Да, и Вадим все эти процессы за 3 минуты преодолел. Когда я ему написал следующее сообщение, нет, сегодня диво.
1: Ты не представляешь, какой шквал эмоций
0: я
1: просто
0: понимаю.
1: Был у меня.
0: Я понимаю.
1: И вот нафиг после этого тебе давать телефон.
0: Ну да, согласен.
1: Я тебя вообще заблокирую после такого.
0: Согласен, да. Как-то не очень. Прости меня, пожалуйста, я тоже тогда просто переживал немножечко. Ну да, Дим Лапиков был здесь у станка, поэтому все случилось хорошо. Да и вообще мы первый вызов тогда сделали, первый выход наш. Я из такси разговаривал просто с Димой по телефону. Было забавно,
1: а
0: было смешно.
1: А таксист тебя вел?
0: Да нормально, он даже ухом не повел, если честно.
1: В смысле, серьезно?
0: Да.
1: Он настолько был отрешен это все?
0: Да, да. А именно, видишь,
1: он везет радиоведущего.
0: Он даже не понял. Я не орал ему. Я просто такой... Ну, вдруг кто... Видишь, аж зык отстал от возмутимости. Короче, мало ли кто в такси как себя ведет по телефону. Может, мы играли в радиоведущих. Привет, это выходного шоу. Макс Астахов, Дмитрий Лапиков. Диман, ты как? Я нормально. Я вот тоже тут нормально.
1: И водитель с округленными глазами на тебя смотрит.
0: Ну, видишь, да не на меня,
1: это
0: на дорогу
1: на меня. Вот подряд 2 дня меня останавливали ДПС. На дня каршеринга. На каршеринге утром еду. Проверяли, один раз я рассказывал, проверяли. Заподозрили, что я вчера пил. Я говорю, а с чего вы решили? А ты какой-то веселый. А я спал 10 часов до этого. Ты какой-то, говорит, для утра слишком веселый, для 6 часов. Я так подумал, думаю, что за дичь какая. А потом подумал, ну, вот стоишь ты на дороге, да, останавливаешь водителя. И тут один улыбается во все свои 32 зуба. И ты вот явно подумаешь, что что-то
0: наверное,
1: не то с человеком,
0: да?
1: А я просто выспался. Второй раз тоже, на следующий день меня останавливают такие, типа, пил вчера? Я говорю, нет, мне на работу вот сейчас. Я говорю, тогда, а где работаешь? Вот почему-то ДПСники любят задавать вопрос, где работаешь. Я не могу понять, зачем.
0: Ну, скучно.
1: Вот куда? Им скучно.
0: Конечно.
1: И вот когда говоришь, что ты радиоведущий, они сразу так вот документы отдают молча и уходят.
0: Ну, конечно, потому что ты сейчас будешь сидеть и рассказывать про них. А он тебе еще такой, старший лейтенант Петров!
1: Да-да-да, вот
0: такой,
1: это все.
0: Знаете, остановил меня как-то этот Петров. Так вот, что я хочу сказать? Я вам хочу сказать все, что я про него думаю.
1: Было. Один раз было такое.
0: Да,
1: мне потом звонили. Это было из каршеринга. Я наехал на каршеринг.
0: А, это я знаю.
1: Да, да.
0: Ты рассказывал.
1: А, я рассказал, да. Позвонили, извинились, еще и баллы дополнительные подарили.
0: Да, еще раз насыпил на них.
1: Значит так.

0: пока Макс Астахов отдыхает, там готовится к следующему выходу, я быстро расскажу этот лайфхак по поводу ДПС. Меня научили. И, по-моему, где-то даже сторисы есть. Как сделать так, чтобы ДПС от тебя быстрее отстали? Значит, продаются, говорят, в магазинах такие вонючки, вонялки. Аналог чего? Аналог пердежа. Давай вот это вот назовем.
1: А зачем тебе нужно, ты так справляешься?
0: Вот, аналог пердежа, короче. Ты, если видишь ДПС впереди, значит, быстренько это все открываешь, бутылочку, и включаешь вытяжку, чтобы это все в окно выходило. Когда тебя останавливает сотрудник ДПС... Макс, у тебя давно таких эфиров не было, да? Вот. Они быстро, короче, это все дело делают и быстро тебя отпускают, потому что все это идет на них.
1: Ну, знаешь...
0: Главное, чтобы меня сейчас не вычислили.
1: Может, среди них нет. Есть тоже такой воин, который хупы в ответ когда-то...
0: А с таким у нас отдельная история будет разговор.

0: Fresh Talk.
1: Каждую пятницу в 12. Новая и ВК музыка выжимают самый сок.
0: Fresh Talk.
1: Супер новинки, чарты ВК музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК музыки Сергей Мудрик.
0: Yo. Не пропусти Fresh Talk.
1: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11:00 на новом радио. Реклама. Новое радио представляет. Это лето. Твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества. Живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры. Новые возможности. И шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене. Леонид Агутин. Владимир Пресняков. Леша Свик. Асия. Сократ. Сивак. Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
2: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
3: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
4: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров, больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Москва, улица Красная, Пресня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
5: А поехали всей семьей!
6: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
7: Денежные переводы за рубеж отправляйте в мобильном приложении «Корона».
8: Валюта получения перевода в Российской Федерации – российский рубль. Если перевод отправлен в валюте, отличного от российского рубля, применяется курс конвертации, устанавливаемый РНКО-платежный центр ООО на момент зачисления перевода. Имеются ограничения. Подробнее об ограничениях и условиях оказания услуги смотрите на rnko.ru в разделе «Денежные переводы онлайн». Услуга предоставляется РНКО-платежный центр ООО, лицензия Банка России 03166К от 14.04.2014, Новосибирск, улица Кирова, 86, ОГРН 102-540-00-29-68, категория 6+.
7: Отправляйте и получайте переводы в приложении «Корона».
1: Новое радио.

0: А мы сегодня, между прочим, обсуждаем, а что можно украсть с работы. Ну, такое, безобидное. И знаешь, я задумался о том, а вот люди крадут с работы только в тех случаях, если они недостаточно много получают, или это вообще у нас какая-то национальная история? Все, что не приколочено.
1: Мне кажется, это привычка, и привычка идет из детского сада, может быть, из семьи вообще идет привычка. Ну, в детском саду что-то тырил, там, в школе что-то тырил, не знаю, в университете что-то тырил. На работе не стырить.
0: Ну, может быть, специально.
1: Да, можно, конечно, подумать, что люди мало получают. То есть ты сейчас делаешь намек, что мы мало получаем, да?
0: Да я не могу сказать, что мы что-то тырим отсюда прям. Нет такого, ну правда, ну нет такого. Что у нас? У нас даже вот каждый раз я когда прихожу на выходные, смотрю, что у нас все дорого-богато по нашему рабочему столу. Подарки какие-то приносятся. Велини вообще недавно там винил притащили, пакет целый. И Райтрауну всякие шоколадки, Калинину всякие штуки. Ну, типа.
1: А тебе?
0: А мне нет.
1: Почему? Ну, вот, кстати, вон вода стоит, можешь забрать.
0: Да, спасибо большое. Да, просто вот, если ты много получаешь, наверное, ты меньше тыришь или вообще ничего не тыришь. А, кстати, про много получать. Нашли вакансию сварщика с зарплатой до 585 тысяч рублей в Москве. Зарплата сварщика 500 000. Там, я не знаю, подводные лодки он, наверное, варит.
1: Там, наверное, какой-нибудь, я не знаю, или уровень доступа имеется, или спецификация какая-то такая, что прям...
0: Узкий специалист.
1: С улицы не возьмешь обычного сварщика. Ну, знаешь, трактористы у нас тоже дофига получают.
0: Да?
1: Да.
0: Ничего себе, я не знал.
1: Да. А я тракторист, на секундочку.
0: Ну, хорош. Ну, скажи 300.
1: Колесный, гусеничный... Я здесь. Колесный, гусеничный и комбайн.
0: Ничего себе. Ты сказал, что с улицы не возьмешь. Ну, в отличие от телевидения и радио. Вот меня с улицы взяли на телек.
1: Тебя с улицы взяли,
0: да,
1: на телек?
0: Я кастинг прошел, и все. И говорят, учись, мальчик.
1: Специально? А, не прошел кастинг?
0: Прошел кастинг, и меня... Вот у меня в работе сразу начался процесс обучения. То есть я пришел абсолютно вот такой, ноль. Zero.
1: А как ты вообще умудрился в кастинг пойти? Ты посчитал себя красивым?
0: Да мне хотелось всегда. Я же видел вот это Останкино, я смотрел телевидение, я такой, мне туда. Вот как в фильме, если Леонардо Ди Каприо, он такой, о-о-о, это я, вот я такой же, о-о-о, мне туда. Ну, это как-то пошло-поехало потихонечку.
1: Не знаю.
0: Ну,
1: какие? Я тоже из любопытства на радио.
0: Ну, видишь, из-за сосала.
1: Опасная
0: я
1: сосала.
0: Не про соседку, я про
1: у меня работу. Соседка замужем.
0: Блин.
1: Да. А по поводу того, что ты тыришь с работы, вот давай сообщение все-таки зачитаем, а то что, зря люди старались.
0: Конечно.
1: Знакомый работает на фейс-контроле в клубе, таскает с работы газовые баллончики. Теперь у всех в округе есть перцовки.
0: Нормально.
1: Последний раз я стащила кресло и штору Blackout. Кстати, штору Blackout мне нужно. Сейчас солнце. У меня же кондиционера нет дома. У тебя есть кондиционер?
0: Да.
1: Да? Счастливый человек. У меня нет конди.
0: Да ты пока не торопись заказывать.
1: Почему?
0: Возможно, кто-нибудь тебе сопрет. Уважаемые слушатели.
1: Соприте мне, пожалуйста.
0: Да.
1: С работы я таскала туалетную бумагу домой. Она была огромными упаковками в открытом доступе. Зато я домой туалетку не покупала, пока не уволилась с этой работы. Я надеюсь, не за это уволили.
0: Было бы обидненько.
1: Обидненько. Причина увольнения. Тырила туалетную бумагу.
0: Это может сказать, что она про эту работу?
1: Про, да.
0: Ну, туалетным про. Да, про туалетила.
1: Прогадила, да. Можно и так сказать.
0: Блин, отстой.
1: Давай закругляйся уже. У тебя друзья ждут.
0: Меня ждут друзья. Вадим меня потихонечку сплавляет. Хотелось бы, конечно, еще буквально парочку минут в этом приятном общении провести. Но, увы и ах, выходного шоу подходит к концу. Надеюсь, вам было классно. По крайней мере, я классно провел время. Спасибо за все сообщения, которые были во всех социальных сетях. Мы услышимся завтра. 12 до 3, а маэстро Вадим с вами.

0: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 6. Завтра, воскресенье 24 мая, небольшой дождь. Днем плюс 10. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ. 49 900 рублей. Установка импланта, формирователя и цирконевая коронка. «Зуб к зубу». Петра Ломака, 6. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
3: Продолжает расти новый речной квартал лофт района «Портовый». Бестселлеры планировок от архитектурной лаборатории «Арбан». Фирменные входные группы и рукотворная река с водопадами и мостами. Прямо у вас во дворе. А еще мамы и папы, внимание, два детских сада. Настоящий муниципальный и частный Монтессори. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Красноярске 7.
1: Новое. Японские ученые разработали препарат, который может значительно продлить жизнь кошкам. Вплоть до 30 лет. Коммерческий выпуск препарата планируется в следующем году. Это все новости, всегда на минуте. Возвращаемся к нашим выходным суперхитам, суперновинкам. Нон-стопом на 20 минут без рекламы. И я, Вадим Данилин. Я сегодня на минималках, извините.

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Исправь это. mus.nuradio.ru.

0: Это Джонни, его суперхит, помню, в эфире нового, ну и продолжение животной темы. Напомню, в начале часа рассказывал новость о том, что в Японии изобрели лекарство, которое продлевает жизнь кошкам до 30 лет. В следующем году в массовый оборот выпустят лекарство. Новость подоспела другая. Ветеринары в Москве зарабатывают почти 400 тысяч рублей. В столичных коммерческих клиниках средний доход 120, максимум 350, в Подмосковье до 180 тысяч. Знаешь, я здесь вот соглашусь. Где-где, а здесь я соглашусь. Дефицит хороших ветеринаров у нас здесь. Просто приезд, например, моего, нужно ждать ветеринара с неделю, наверное. Но он хороший. Ну, ждать неделю. Так что пу-пу-пу. Приезжайте, ветеринары, в Москву, будете в золоте купаться.
1: Новое радио и Velvet Music представляют.

0: реклама.
1: Есть дома, которые не стремятся понравиться. Они просто соответствуют. Мэтр. Первый дом бизнес-класса на Вавилова. Архитектура с характером. Приватность. Продуманные детали.
2: Только сейчас особые условия для тех, кто выбирает осознанно.

0: 5500 ребят работают по всему краю. На улицах, в парках, на предприятиях они подсказывают, как выбрать объект. Всего же, с учетом мнения жителей, за 8 лет в край преобразили более 270 парков, скверов и набережных. Давайте вместе определим, какие территории будем благоустраивать в следующем году. 0+.
1: Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории «Арбан». Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru.
2: Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Лазерный кератомилёз от 15 тысяч рублей.
4: Что-что?
5: Лазерная коррекция зрения от 15 тысяч рублей. В МНТК «Микрохирургия глаза» имени Федорова в Новосибирске весь спектр операций. От стандартных до самых передовых.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
2: Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
7: Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband – подходит для любой бригады.
8: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
9: Новое радио.

0: Новое – это вот это.
1: А я в ответ сыграю на двоих. Телец на двоих.
0: Новое радио.
2: Радио.
0: Новое радио.

стучали громко чайки и не сужаем. Обречал бьются вон, как на чаке, и нас с тобой они качали.

Здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Исправь это. mus.nuradio.ru

0: Звонкий его Shine в эфире нового суперхит. Больше чем уверен, что сейчас нас слушают очень много дачников. Так, уважаемые дачники, обращаюсь к вам. Новость для вас подоспела. Оказывается, дача убивает вашу спину больше, чем офисные кресла, заявили врачи. Остеопаты заявляют, что работа на участке гораздо опаснее, чем пятидневка в офисе. Представляешь? Все из-за резкого перехода от малоподвижного образа жизни к активным нагрузкам. Например, возня с грядками создает сильное давление на поясницу и межпозвонковые диски. А покраска или обрезка деревьев вместе с работой лопатой разрушают плечи и шею. Пу-пу-пу. Ну ты понял уже, да? Бросай ты эту работу. Дача для того, чтобы отдыхать, а не стоять в позе сломанной березы. Отдыхать. Именно в этом тебе очень скоро поможет суперновинка от Анны Асти Дима Билана. Максим также ожидается, и не только.
1: Один плюс один. Утро на грани.
2: Ну что, это шоу «Один плюс один» в обновленном составе.
3: Да, добрый день, здравствуйте.
2: Это другие просто.
3: Тех уволили, они потому что не вывозили.
2: Конечно.
3: Динамика, какие-то
2: вообще
3: глупые шутки. И шуток вообще не было. Не, ну там, откровенно говоря, один был более-менее еще.
2: Да.
3: Второй вообще ни о чем.
2: Вот.
3: Который, ну, рэпер.
2: Который повыше.
3: Все, теперь нормальные ведущие. Все.
1: Это новое радио.
4: Всем привет! Погнали!
1: С 7 утра по будням утреннее шоу «Один плюс один». То самое шоу на новом радио.
2: Да не кажется вам, что это разводняк?
1: Реклама.
5: Ура, премия!
6: И мне пришла.
5: И мне.
7: ВТБ платит премию плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
6: О, да.
8: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
9: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы.
10: ООО «Инстамарт-сервис», Москва, ОГРН 118-774-649-49-80-18 плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
11: Денежные переводы за рубеж отправляйте в мобильном приложении «Корона».
12: Валюта получения перевода в Российской Федерации – российский рубль. Если перевод отправлен в валюте, отличного от российского рубля, применяется курс конвертации, устанавливаемый РНКО-платежный центр ООО на момент зачисления перевода. Имеются ограничения. Подробнее об ограничениях и условиях оказания услуги смотрите на rnko.ru в разделе «Денежные переводы онлайн». Услуга предоставляется РНКО-платежный центр ООО, лицензия Банка России 03166К от 14.04.2014, Новосибирск, улица Кирова, 86, ОГРН 102-540-29-68, категория 6+.
11: Отправляйте и получайте переводы в приложении «Корона».
13: Любовь здесь проходит проверку.
14: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2» в пятницу в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
15: Галя, у нас отмена!
16: Какая еще отмена?
15: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
17: Акция для ИП и ЮЛ, срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
1: Новое, новое, на новом. Анна Асти и Дима Билан. Эпилог.
18: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много тревог.

0: Galaxy. Шикарно красивый суперхит, который сейчас бьет все мировые чарты в эфире нового в том числе. И не раз еще прозвучит. Я надеюсь, английского не знаю абсолютно. Надеюсь, они не про Samsung Galaxy сейчас поют. Кстати, новость про iPhone подоспела. Всем интересно будет, айфонщикам. Цена на iPhone 17 Pro обрушилась уже до 85 тысяч рублей. Это почти вдвое ниже начальной стоимости. Продажи начинались от 165 тысяч, а сейчас за 85. Мне кажется, пора прикупить новенький подарок для своей любимой. Как считаешь?
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 6. Завтра, воскресенье 24 мая, небольшой дождь. Днем плюс 10. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду.
2: Реклама. Квартал Речной. Новый квартал лофт-района Портовый. Бестселлеры планировок от Арбан и неповторимые входные группы. Но почему речной, спросите вы? Да потому что во дворе мы создадим искусственную реку, водный канал прямо под вашими окнами, с водопадом и мостами. Новый квартал речной в Портовом. Продажи стартовали. Подробности 205-15-15. Застройщик АО СЗ Арбан. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.

0: Красноярск, Ульяновский 4D. 205-20-45. 205-20-45.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Фамилия – это про историю семьи. А ЖК «Фамилия» – про комфорт и уют. От студии для ваших первых шагов по жизни и до просторных квартир для всей семьи. Звоните 217-80-50.
3: Застройщик со счастливый дом. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Музыка из видеоигр и аниме от русского оркестра. «Ведьмак», «Соник», «Марио», «Наруто», «Покемон», «GTA», «Сайлент Хилл» и другие. 29 мая. Большой зал филармонии. 12+. Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории «Арбан». Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru.
5: Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.

0: 8 вечера в Красноярске.
1: Новое радио.
2: Жительница Беларуси зарегистрировалась на сайте знакомств Наспор и уже через месяц улетела к жениху в Испанию. И живут они долго и счастливо. Это все новости всегда на минуте. Возвращаемся к выходным, суперхитам, суперновинкам. Новая очередная порция на 20 минут без рекламы здесь. Я Вадим Данилин на пару часов с тобой.

0: здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг.
1: Музы.
0: Сделай это сейчас. Muz.newradio.ru.
2: Заходи без причин.

0: Коста Лакоста «Весна», суперхит на новом. К счастью, весна позади, впереди шикарное, надеюсь, жаркое лето. Такое тебе желаю и себе тоже. По поводу любви и всего прочего, после новости о том, что девушка наспор зарегилась на сайте знакомства, через месяц уже улетела к жениху в Испанию, и там осталось, слушательницы спрашивают, дайте, пожалуйста, адрес сайта. Так, я не знаю, честно скажу, не знаю адрес сайта, но давайте сделаем по-другому. Я не помню, я, по-моему, в этом году вообще ни разу не устраивал в наших социальных сетях. В больших масштабных социальных сетях не устраивал. Обычно я для холостых специально выделяю какой-то день недели, обычно это пятница, и все холостые свободные в поисках скидывают свои фотографии, возраст и город, и люди знакомятся. Я даже знаю несколько случаев, когда люди действительно познакомились, встретились и начали жить вместе. И все благодаря новому радио, так что не благодарите. Вот, давайте сейчас это устроим. У нас будет своя площадка, у нас шикарная площадка, наши социальные сети. Если ты холостой и в поисках. У меня голос всегда в этом месте пропадает немного. Если ты холостой и в поисках, или холостая и в поисках находишься, давай так, с тебя фотография, город и возраст. Скидываешь свою самую красивую фоточку, добавляешь город и добавляешь свой возраст. Остальное по желанию, да? Договорились? Категория 18+, как обычно, в наших социальных сетях. Поиск холостых, свободных прямо сейчас начинается. Пост я делаю. Давайте, начинайте кидать свои фотки. Я еще буду вам напоминать об этом. А пока, давайте, жду.
1: От создателя нового радио. Высшая лига. Фирменный чарт станции и главный музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
2: Всем привет, это главный чарт отчизны.
3: Высшая лига нового радио.
2: С вами Роман Емельянов.
3: И Макс Астахов.
2: Поехали!
1: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио. Реклама.
4: Профессиональная защита от клещей для взрослых и детей в центре экипировки «Покров». Красноярск, Семафорная, 289, Новосибирская, 35. «Покров». Защита, которой доверяют.
5: Во всех магазинах продуктов «Хороший» с 21 по 27 мая печенье «Орео» с какао и начинкой с ванильным вкусом 95 грамм 59 рублей 99 копеек. «Хороший» – выбор для жизни.
6: О, торговая сеть «Командор». УГРН 102-240-247-9505.
7: Лесной минерал.

0: Рынки сбыта требуют новых решений. Как адаптироваться в экономике изменений? Могут ли предприниматели найти свое место в амбициозных планах власти и крупных компаний? Региональный форум «Город развития» станет кабинетом решений для бизнеса. 17 июня, Красноярск, арт-резиденция Каменка. Регистрируйся на сайте business-class.media. Город развития. Платформа решений и возможностей. Возрастное ограничение 16+.
1: Ко Дню защиты детей Красноярская филармония приготовила концерты для маленьких зрителей. 30 мая игровая программа про пиратов «Свистать всех наверх». И 31 мая веселые мелодии мультфильмов в музыкальном мультпараде русского оркестра. 0+.

0: radio.ru.
1: Так, коллеги, я для вас освободил площадку. Наши социальные сети, фоточки уже пошли. Если есть холостые, свободные в поисках, самое главное, заходите, выкладывайте свою фоточку, возраст и обязательно город. Знакомьтесь на здоровье. Давайте повышать демографию в нашей Российской Федерации. На секундочку.

Так, значит, смотрите, что у нас на данный момент имеется. Казань, дальше Иркутск, дальше Москва, Питер, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Новосибирск, Смоленск, Балашиха, Пятигорск, Москва,

Замкадыши, Набережные Челны, Королев, Калуга, Рязань, Москва, Екатерина, откуда у нас из Питера, Краснодар, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург. Люди знакомятся, скидывают свою фотографию, возраст и город, зайди, посмотри. Если ты холостой, то в поисках находишься. А чё бы не эта следа? Вот еще из Смоленска. Красивые девушки в Смоленске, скажу я вам.

Еще одно доказательство, что новое радио слушает не только в России. А с вами решил познакомиться Артем, который живет в Калгари, Канада, 45 лет. Заходите в наши социальные сети срочно, девочки свободные, холостые. Мужчина ищет себе жену. Я сегодня знакомлю мальчиков, девочек. Срочно скидывайте фотографии, возраст и город. Возможно, найдете свою вторую половину.

Суперновинка от Татьяны Куртуковой, Алешенька, в эфире нового. Вчера заметил, что песня универсальная. Можно поставить абсолютно любое мужское имя и получить то же самое. Серёж, Серёж, Серёженька, Валу, Валу, Володенька, Вадю, Вадю, Вадюшенька, Вадюшенька, светловолосый парень. Вот, да. Я к чему? Не для этого в эфир вышел. Два вопроса возникло. Первое. Люди, которые знакомятся сейчас, скидывают фотографии и пишут «Москва». А вы действительно из Москвы или приехали в Москву? Вот это первый вопрос. И второй. Новое радио становится мультиинтернациональным. Помимо Канады, к нам присоединился еще и Финляндия. Оттуда тоже люди знакомятся. Угу. Заинтересовали? Заходи в социальные сети наши. С тебя фотка, если ты холостой, свободный. Женатые, отдохните, у вас семья. Замужние, женатые, отдыхайте. Холостой в поисках, давай. С тебя фотка, возраст и город. А с нас площадка, где люди продолжают знакомиться прямо сейчас.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама. Новое радио представляет. Это лето – твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
3: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
4: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Платинум. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Платинум. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
6: Любовь здесь проходит проверку.
7: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2» в пятницу в 7 вечера на телеканале «Пятница».
8: 16+.
9: Денежные переводы за рубеж отправляйте в мобильном приложении «Корона».
10: Валюта получения перевода в Российской Федерации – российский рубль. Если перевод отправлен в валюте, отличного от российского рубля, применяется курс конвертации, устанавливаемый РНКО-платежный центр ООО на момент зачисления перевода. Имеются ограничения. Подробнее об ограничениях и условиях оказания услуги смотрите на rnko.ru в разделе «Денежные переводы онлайн». Услуга предоставляется РНКО-платежный центр ООО, лицензия Банка России 03166К от 14.04.2014, Новосибирск, улица Кирова, 86, ОГРН 102-500-43-0-29-68, категория 6+.
9: Отправляйте и получайте переводы в приложении «Корона».

0: Суперхит категории «Не задушишь, не убьешь» в эфире «Нового». Идеальная во все смыслы суббота, мне кажется, сегодня. И она продолжается. Ура! Завтра снова тоже выходной. Поэтому все только начинается. Идеально, потому что все заняты своим делом сейчас. Кто-то наслаждается шикарными суперхитами, суперновинками нового. Я стараюсь выходить в эфир на минимуме. Просто, чтобы не прерывать эту красоту. Но вот сейчас нужно просто в эфир выйти. Вот. За что мне деньги-то платят? Кто-то продолжает знакомиться в наших социальных сетях, в нашем чате. Да, только одна просьба ко всем холостым. Холостые свои фотки выкладывают. Вы свою личку только откроете, чтобы вам была возможность написать. Хорошо? Личку откройте, а то что толку, что вы выкладываете фотки, возраст и город. Так, что мы на данный момент имеем? Нижний Новгород, Зеленоград, Москва, москвичи, Архангельск, Подольск, Уфа, Пушкино, Химки, Питер, Иркутск, Красноярск, Нововоронеж, Москва. Москвичей очень много, кстати. Коренной москвич в третьем поколении. Вот тут есть один. Москва, Питер, Белгород, Краснодар. Бегунья, наша постоянная слушательница Светлана из Краснодара. Бегунья, спортсменка, комсомолка. И все вот это вот. Всего 32 года. Заходите, смотрите, знакомьтесь, короче. Я все для этого сделал. Дальше дело за вами.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 6. Завтра, воскресенье 24 мая, небольшой дождь. Днем плюс 10. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду.
2: Реклама. Отличные новости от Арбан. Мы снижаем ставку на ипотеку для всех при покупке готовых квартир в лофт-районе Портовый. Подробности 205-15-15. Дома сданы. Ключи сразу. Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Сосед, забор ставишь? Где профлист брал?
4: В «Маяк Металл».
3: А трубы, крепеж и доборные элементы?
4: В «Маяк Металл». Там до конца мая при комплексной покупке скидка на профлист.
3: Удобно. Все в одном месте получается.
4: «Маяк Металл». Звони. 272-73-73.
2: Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории «Арбан». Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru. Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.

0: 9 вечера в Красноярске.
1: Новое радио. Эксперты пришли к выводу, что принимать душ ежедневно – это скорее привычка, чем необходимость. И это не приносит значительных преимуществ для здоровья. Это все новости всегда на минуте. Возвращаемся к нашим выходным суперхитам, суперновинкам. Очень красиво начнем и не закончим. Хотя еще час с тобой здесь я, Вадим Данилин. Всем привет! А к нашим знакомствам в социальных сетях присоединился Владивосток. Икры хочешь? Крабов хочешь? Заходи, знакомься. С тебя фотка, холостые и свободные. Возраст и город. Поехали! Поехали!

Да, я был твоей худшей ошибкой, ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства?

0: Это мод Егор Крид «Шарады». Суперхит в эфире нового. Я же напомню, что помимо суперхитов нового радио, это еще и суперновинки. И со вчерашнего дня, я просто напоминаю, у нас в эфире зазвучали сразу шикарные три суперновинки. «Бай Индия», «Хчо» и «Мод Шаде». Суперновинка, которая уже залетела в народ. Анна Асти, Дима Милана, «Пилок» и Дима Урих. На меня ты не сердись. Второй день лови в эфире нового. Наслаждайся. Новинки, кстати, шикарные. Кстати, в этом месте мог бы звучать твой хит, но...
1: Скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг». Неделя живых выступлений, звезд.

0: лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на muz.newradio.ru. Реклама.
1: Продолжает расти новый речной квартал «Лофт района Портовый». Бестселлеры планировок от архитектурной лаборатории «Арбан». Фирменные входные группы и рукотворная река с водопадами и мостами прямо у вас во дворе. А еще мамы и папы, внимание, два детских сада. Настоящий муниципальный и частный Монтессори. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Вы еще не были в Эвиленде? Ребят.
1: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Эвиленд.
0: Поехали!

0: Реклама. Реклама.
1: Денежные переводы за рубеж отправляйте в мобильном приложении «Корона».
2: Валюта получения и перевода в Российской Федерации – российский рубль. Если перевод отправлен в валюте, отличного от российского рубля, применяется курс конвертации, устанавливаемый РНКО-платежный центр ООО на момент зачисления перевода. Имеются ограничения. Подробнее об ограничениях и условиях оказания услуги смотрите на rnko.ru в разделе «Денежные переводы онлайн». Услуга предоставляется РНКО-платежный центр ООО, лицензия Банка России номер 3166К от 14.04.2014, Новосибирск, улица Кирова, 86, ОГРН 102-543-029-68, категория 6+.
1: Отправляйте и получайте переводы в приложении «Корона».
3: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
2: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
4: Шоу «Лэб» с Антоном Беляевым. 13 июня. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Масштабный музыкальный перформанс с участием хора и оркестра. Музыканты «Термейтс». Секретные звездные гости. Лолита. Юрий Лоза. Татьяна Буланова. Айова. Дмитрий Журавлев. Журавлев, Сироткин, Тося Чайкина, Крем-Сода, Эй-Йола, Найк Борзов, Александр Рева и другие. Новое стадионное шоу «Лэб». 13 июня в Москве. Билеты на кассир.ру. 12+.
5: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже. Без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
2: Возрастное ограничение 13+.
4: Новое радио.

0: Это «Тестостерон», это не лечится, суперхит на новом. Значит, смотри, каков план по эфиру по новому радио на сегодня. Во-первых, я отсюда с тобой распрощаюсь до понедельника. Перед отпуском жестко работаю целый месяц на шестидневках. Но завтра отдыхать, отдыхать. Со следующего часа повтор проекта моего коллеги Данила Михайлова «Что было раньше». Это 2 часа суперхитов, которые когда-то были новыми, когда нового еще не было. Шикарный флешбэк слогаш. Ни одного недовольного никогда не было. В 9 вечера мой другой коллега диджей М. Хаслер с часовым сетом танцевальных суперхитов, суперновинок. И до 10 утра в эфире только музыка и ничего, кроме музыки. Красиво? Именно так у нас проходят выходные на новом. Да. Так что оставайся, мальчик, с нами, будешь нашим королем. А я, Вадим Данилин, обнял, приподнял. Пока.
1: Реклама. Квартал «Речной». Новый квартал лофт-района «Портовый». Бестселлеры планировок от «Арбан» и неповторимые входные группы. Но почему «Речной», спросите вы? Да потому что во дворе мы создадим искусственную реку, водный канал прямо под вашими окнами, с водопадом и мостами. Новый квартал «Речной» в «Портовом». Продажи стартовали.
2: Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.

0: эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
1: Вау, салют, ребята! Если что, это не повтор. Мы реально вернулись по-настоящему. Все в режиме on-air, онлайн. Мне так радостно наконец-то прийти на работу. 12 дней отпуска. Что это было вообще? Непонятно. Вы слушаете новый радиопроект «Что было раньше?». Меня зовут Эви, маэстро Усишкин, мастер-гений.
2: Столько всего здесь произошло.
1: А ты что-нибудь вообще говорил?
2: Пока еще я ничего не говорил, потому что я сам еще перевариваю. Как говорится, я взрослый дедушка, да, но молодой отец.
1: Вот, ну, как-то... Да.
2: Ну, надо сказать, что в день радио 7 мая стал папой.
1: Он сказал это!
2: Да.
1: Ребята, мы все поздравляем Усишкина, потому что Усишкин – батя. На свет в день радио, как это? Вот у двух радио... Магнатов хотел сказать, что к чему вообще.
2: Ну, очень неплохо.
1: Почему бы
2: было
1: нет?
2: Бы, конечно, да.
1: В день радио появился прекрасный новый человек на этот свет. Представляете? Это вообще умилительно. А я даже уже видела фотку, и мне захотелось плакать. Как я очень радуюсь, правда. И поэтому все можете писать поздравления. Вот такой вот у нас Усишкин тихушник. Но в этом и прикол, что очень долго что-то держится в тайне, а потом тыдыщ, и Усишкин у нас оказывается батя.
2: Есть такое, и мы поэтому сегодня решили воспользоваться заготовочкой, уже такой лежавшей, настоявшейся, которая называется «Семейный плейлист». Госпожа Белицкая его давным-давно составила. Но, ребятушки, кружок в телегу записан,
1: через
2: да?
1: две секунды, ребят, дропаю пост. Туда же кидайте все свои добрые, приятные слова. Скучали, не скучали, поздравляйте со всей силы. И идеи, что вы об этом думаете. Подразумевается, что мы будем слушать треки, которые были созданы вот какими-то родственниками. Братья, сестры, жены, мужья, бабушки, дедушки, весь замес, все вместе. Вот что-то вспомнится, если вам, кидайте, мы с удовольствием послушаем.
2: И начнем с неочевидного. Есть такая группа, в Штатах давным-давно она появилась, называется «Семья Келли». И там 11 только... В общем, там одни родственники, там все родственники. Там дети, дяди, тети. 12 человек всего.
1: Пу-пу-пу.
2: Да-да-да. И все они еще и выглядят примерно одинаково. То есть никогда в жизни не подумаешь, что это могут быть не родные братья и сестры. Так вот, может быть, вы знаете эту песню, может быть... Да, скорее всего, знаете. И сейчас распакуются воспоминания. Как говорится, свет далеких планет. Кстати, да, мы могли бы ее и в космический плейлист добавить. Тут про любовь с инопланетянами. Но сыграет сейчас тоже вовремя.

0: Вот такое вот начало. Довольно симпатичное, я считаю.
1: Все забыли писать о том, помнят они эту песню или нет, потому что все отвлеклись на поздравление тебя, а мне очень это нравится. Я планирую вообще теперь каждый день об этом говорить.
0: Друзья,
1: пока
0: спасибо.
1: Нам не надоест, мы будем праздновать. Знаешь, когда рождается ребенок, мне на самом деле непонятно, почему в какой-то определенный момент мы перестаем считать по месяцам. Почему? Я вот хочу знать, что мне 30 и месяц. Звучит прикольно.
0: Ну да, 24 с половиной года некоторые говорят.
1: Ну, понимаешь?
0: Но еще, знаешь, что меня больше всего раздражает? Вот есть эта песня дурацкая, русская какая-то, блин. Ой, ну сейчас я начну говорить, и ты вспомнишь. В общем, разные рилсы публикуются в соцсетях.
1: Так.
0: Мне 40, но я выгляжу на 16. И там вот это вот... И ты такой, да как, с чего ты взяла вообще, что ты выглядишь? Или там ты из чего взял, что ты там какой-то прям моложавый?
1: Да.
0: И вот этот тренд какой-то под вот эту вот дурацкую песню.
1: Не про Бервулф ли ты говоришь?
0: А может быть и про нее.
1: Зажечь огни
0: земли. Да.
1: Но она такая воинственная. Я вообще не вижу связи между тем, что снимают под эту песню, и этой песней. Поддерживаю каждое твое высказывание.
0: Да, спасибо. Еще под Макана можно подобное выкладывать. Это ни в коем случае не в укор исполнителям.
1: Ни за что, никогда.
0: Дело в том, что любую классную песню можно, блин, настолько замурыжить, что она вот начинает казаться чем-то там вообще супер некрутым. Но сегодня у нас исключительно крутанские песни.
1: Да, мы сегодня слушаем семейные связи. Я написала в посте фразу: треки, которые были созданы родственниками, родственные связи привели нас к музыкальным шедеврам. Понимаете?
0: Да.
1: Вот что я имела в виду.
0: Да. Вот смотрите, есть песня замечательная и прекрасная, «Мечты Калифорнии», да, «Сны Калифорнии», «Калифорния Дримин» и так далее. Написали ее, значит, создатели группы «Mamas and the Papas». Исполнил сперва один чувак, потом, значит, это все... Ну, в общем, не суть, неважно. Они сделали ее знаменитой, миллиард каверов примерно и так далее. Чем любопытна группа, что четверо участников умудрились, будучи парами, поменяться парами... Потом нарожать кучу детей. У них там, по-моему, 11 в общей сложности. И все эти дети, в том числе, стали потом музыкантами. То есть такая вот династийная. Но мы сейчас послушаем вот эту самую песню, которую все прекрасно знают. И от нее к другим семьям метнемся. Вот такие вот мы сегодня. Красивая.
1: Очень красивая.
0: Очень красивая. Весь плейлист на новом радио сегодня такой.

0: Красиво, красиво. Продолжаем. Итак, я хочу сейчас эту же песню в исполнении группы Beach Boys. Кусочек поставить.
1: Пожалуйста,
0: маленький.
1: Тебе,
0: не против,
1: все, вы, да? Тебе все можно. Тут Алина Кофман не может сконцентрироваться, чтобы песни подбивать дебет с крепетом, так сказать. Сидит в слезах, радуется за старину усатого.
0: Старина усатый. В общем, Beach Boys. Ее перепели уже в конце 80-х вот таким образом. Группу Beach Boys в наших краях не то чтобы хорошо знают. Вот.
1: Мне кажется, эту,
0: но эту песню знают
1: слышать
0: все, даже не хуже, чем предыдущую, да. Так вот, что интересно, что дочка создателя группы Beach Boys вместе с дочкой создателя группы The Mamas and the Papas стали тоже группой. Вот. И казалось бы, на детях гениев гены отдыхают, но в их случае получился очень симпатичный ансамбль. Вот, давайте послушаем кусочек, буквально, как звучали дамы. Они взяли по фамилии буквально своих родителей, назвались Уилсон и Филлипс.

До отечественных династий тоже обязательно доберемся. Вот. Ну а сейчас я просто малюсенький кусочек хочу хоть раз в жизни поставить все-таки, ну, эксклюзивную совсем уж песню. Опять же, Beach Boys, как у них переливались голоса. А где еще я эту информацию расскажу? В общем, там несколько братьев. Beach Boys у нас сегодня плейлист все-таки, да. И эти братья, они жили с очень лютым отцом. Ну, 50-е. Папаша такой прям суровый, все дела, депрессию прохавал. И чтобы его успокоить, чтобы он никого бить не начал, они пели. И у них создалась уникальная полифония голосов. Вот, ребят, вот так вот.

0: Ну и хватит, пожалуй.
1: Ну
0: да?
1: Ты вообще, что, и что это такое? Ни ну, туда, а ни сюда, так
0: почему?
1: Чисто
0: ну, я
1: пальчик
0: чисто...
1: один большой окунуть, ну, водичку проверить что? Температуру.
0: Ну, надо все-таки таких поузнаваемее песен.
1: Ладно.
0: Так вот, группа Bee Gees. Там три брата с трепетным фальцетом. Я всю юность думал, что эти женщины...
1: Девчонки.
0: Что это девчонки, да, какие-то там супер-мега. А оказалось, что эти пацаны раздали такую лихорадку субботнего вечера, которая не только Джону Траволте ноги подкосила, но еще огромному количеству людей на всей земле. Вот, но я думаю, наверное, нежную песенку поставить из-за
1: репертуара. Ну давай, а настроение такое.
0: Настроение вот такое, вечернее. Да, все-таки в пятницу она бы пободрее, да?
1: А у нас сегодня только вторник.
0: У нас сегодня только вторник.
1: Да. Поэтому, и после долгих, да, выходных
0: раздаем.
1: Мы плавно вливаемся. Красиво.
0: Кстати, у Гиббонсов был еще один брат, но он с ними не пел. Четвертый уже. Прикинь, семейство, да?

0: у меня рука не поднялась.
1: Нет, слишком хорошо, чтобы обрезать. Садануть
0: по этому супертреку, да. А, мы сегодня слушаем треки семейных исполнителей.
1: Вот родственники, знаете, как говорятся, от осинки не родятся апельсинки. Но да. Это ложь, потому что они все сегодняшним плейлистом доказывают, что все родственники хороши, все к месту, все талантливы, но мы будем слушать только таких.
0: Да, мы еще доберемся до братанов, которые друг с другом в одном поле, точнее, руки друг другу не подать.
1: Ну, не будем об этом.
0: Но на них мы тоже доберемся, да, исключительно про мозг сегодня. Кстати, если вы сейчас слушаете, вот уже 20 минут проект, что было раньше на новом радио, и говорите, да сколько ж можно старье слушать, и вот я вот делаю музыку, да я такую музыку делаю, да я просто, что вот ее стоит только услышать, так вы просто все тут просто с ума сойдете, то, ребят, мы к вашим услугам точно так же. Проект «Музыкастинг» уже вот прям вот уже вот пришел, поэтому подключайте сейчас вот детали и...
1: Камон.
2: Что было раньше на новом радио. Обычная суббота, полдень, ты абсолютно свободен, наливаешь кофе или чай, включаешь радио, и она звучит выходного, потому что это новое радио.
3: Салют, я Макс Астахов. Обещаю, твои выходные будут легкими, веселыми и по-настоящему выходновыми. Выходное. Музыка, трёп, шутки, гости, все это выходное. Выходное.
2: Суббота и воскресенье с 12 до 3. Выходное радио. Настоящие выходные живут здесь.
3: Выходное. Обожаю все выходное.
2: Реклама. Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.

0: эти хиты были новыми, когда нового еще не было.
1: «Что было раньше?»
2: Бау, мы продолжаем в проекте «Что было раньше?» Мы сегодня слушаем семейные треки. Сразу поясняю, это треки артистов, которые, помимо того, что являются талантливыми, также являются какими-то родственниками. Братья, сестры, жены, мужья, бывшие. Все сюда, все подходит.
3: Дядюшки, деточки и так далее, и так далее. У меня телефон немножко взрывается от сообщений.
2: А еще бы. Да. А что, друзья, мне никто не запретит. Он не будет больше об этом говорить, потому что он тихушник. А я просто, если вы только подключились, скажу, а у нас Осишкин теперь батя. А у Сишкина вообще-то человек маленький, новенький.
3: Прекрасная девочка,
2: и
3: да.
2: 7 мая в день радио, и получается, что это тоже своеобразный семейный коллаб.
3: 100% семейный коллаб, может, мы еще споем в обозримой перспективе.
2: Ваш лучший фит.
3: Да, да,
2: на данный момент.
3: База. Ну все, ладно.
2: Ну все, все, да, да.
3: Спасибо большое за поздравления. Так вот, слушаем сейчас семейный дуэт, который в творческом плане просуществовал даже дольше, чем в семейном. В 85-м году, представляешь, кабаре-дуэт «Академия» появился на свет.
2: Но это было супер.
3: Это
2: мне
3: было
2: вообще
3: супер,
2: кажется,
3: да.
2: Что это настолько прогрессивно и юморно было.
3: При этом Лолита успела дважды замуж выйти, перед тем, как третий раз уже выйти за Александра Цикало, продолжить с ним совместный бизнес, так сказать. И даже после расставания, как ты сейчас прочитала,
2: да? Да-да-да, я знаю, что все права. Лолита спокойно может исполнять любые треки, которые она хочет с кабаре-дуэта «Академия». Просто, знаете, часто вот эти запреты включаются. Все-все-все, мы больше не друзья. Здесь такого нет. Все полюбовно.
4: Я

0: Даже вот эту вот кринжовую концовочку не хотел обрезать, но просто атмосферный дуэт, и уже больше 20 лет эти ребята никогда вместе на сцене не появляются. Ну, в 2006-м, окей, там был у них небольшой...
1: Замес,
0: да. Но сейчас мы продолжаем слушать проект «Что было раньше» на Новом радио.
1: Меня
0: «Семейные узы».
1: Больше пугает, что это так давно было, 85-й год.
0: Представляешь?
1: Кажется, что я-то откуда вообще знаю, что недавно.
0: 40 лет назад!
1: Но это очень давно!
0: Хотя посмотри на Лолиту и посмотри на Александра Цикало.
1: Все прекрасно.
0: Да.
1: Лолита вообще наша слоняра.
0: Ой, просто
1: лучше.
0: Да, мама, не горюй. Вот.
1: Двигаемся,
0: несмотря
1: двигаемся
0: на
1: дальше.
0: То, что толстый я, да?
1: Ну вот почему ты именно эту строчку решил взять?
0: Классная строчка, ну а что?
1: Ты дурила картонная.
0: Да.
1: Двигаемся дальше.
0: Вот кто
1: не
0: тоже не меняется абсолютно.
1: Российских исполнителей.
0: Это мужчины из Горького. Братья Крестовские. В прошлом году на юбилей Нового радио они планировали опоздать.
1: Они не планировали
0: Точнее,
1: опоздать.
0: Как, они не планировали опоздать, но самолет их немножко задержался.
1: Да, они очень боялись опоздать.
0: Да, и, не дожидаясь музыкантов, весь свой бэнд, они скаканули на свои мотоциклы и в Лужники прямиком, соблюдая правила дорожного движения.
1: Обязательно. Это было очень мило, потому что действительно должны были быть музыканты. Они позже подъехали, но просто вдвоем. Никаких сценических вот этих образов. Гитарка подключили. И пели, и вся вот эта аудитория многотысячная, было 100 тысяч человек, на секундочку, в прошлом году, пели хором песни группы «Ума Турман», ну, потому что это, конечно, невозможно.
0: Караоке по-нижегородски.
1: Приветствую.

0: Я сообщения не читаю, ищу песни, подбиваю и так далее, но Эвечка сейчас очень смешно ее прочитала. Выпустите мужа из машины. Что-то такое было.
1: Его
0: да?
1: дома песик ждет. Ребят, пожалуйста, погуляйте с собачкой. Я вам напоминаю, что вы можете подключиться к интернет-вещанию всегда. Но мы, конечно, за то, чтобы вы сидели в машине и никуда не выходили, потому что нам очень радостно. Я напомню, если нет сообщения о том, что вы не можете выйти из машины, нам приходится удалять выпуск. Но хорошая новость, что мы ни разу этого не делали, потому что каждый раз есть такое сообщение. Вот такие вот мы молодцы.
0: Да, ребяшки, сегодня слушаем «Семейные узы», треки исполнителей, которые так или иначе связаны друг с другом не только фамилией, но иногда еще и кровным родством. Так вот, да, и группа «Cranberries» нам известна, конечно же, благодаря их потрясающей вокалистке.
1: Было.
0: Да, но все-таки изначально группа-то создавалась...
1: Братья. Майк Хоган — бас-гитара и Ноэл Хоган — гитара. Дальше там еще куча других людей. Все они молодцы. Ирландская рок-группа, созданная в 1989 году.
0: 89-м. Так вот, мы, наверное, не будем уж самую такую, да, известную песню крутить. Надо немножечко неочевидного добавлять.
1: Вот, я люблю добавлять то, что обычно в проекте, что было раньше, помимо каких-то громких хитов, которые все вот так вот рады всегда слышать, мы добавляем что-то такое, что вы, возможно, не слышали или слышали один раз в жизни, чтобы нам вспомнили или полюбили заново. Вот один из таких вариантов.

0: умеет с гитарками обращаться. Проект, что было раньше на новом радио. Дорогуша.
1: Да, после небольшого перерыва продолжим. Как раз успеете сходить по всем своим делам. У вас 3 минуты.
2: Что было раньше на новом радио.
3: Fresh Talk.
2: Каждую пятницу в 12. Новая и ВК-музыка выжимают самый сок.
3: Fresh Talk.
2: Суперновинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
3: Не пропусти Fresh Talk.
2: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио. Реклама.
4: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО Альфа-банк 16+.
5: Любовь здесь проходит проверку.
6: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2» в пятницу в 7 вечера на телеканале «Пятница».
7: 16+.
2: Новое радио. Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
1: Бау, мы продолжаем. Мы сегодня в проекте «Что было раньше» слушаем семейные треки. Треки, которые появились на свет из-за того, что родственники решили послушать друг друга и явить себя миру.
0: Как ты складно ты все это делаешь.
1: Братья, сестры, мужья, жены, дяди, тети.
0: Да, все так.
1: Семейный замес привел к тому, что не только родственники, но и подарили миру действительно какие-то музыкальные шедевры. Вот так.
0: 100%. И прям такие направления полные, которые стали своего рода культурным кодом. Я сейчас говорю про ребят из «Асбеста», братья Самойловы. Ну и, конечно же, не вдвоем они работали, но тем не менее, когда старший Вадим создал «Агату Кристи» со своими ребятами одногруппниками.
1: Ну и одногруппниками вполне себе.
0: Ну и одногруппниками вполне себе, да. Он попросил у младшего, значит, блокнотик с его текстами, стихами. И такой: чувак, тебе к нам. Вот. Ну и, соответственно, потом стихи Глеба Самойлова пел... Ну, не знаю, полмира.
1: Да.
0: Ну, сколько у нас? 300 миллионов русскоязычных людей-то есть минимум. И каждый из них хоть одну песню-то знает. Так вот, ребятушки, покуда творчество Агаты Кристи сложно...
1: Как ты ловко. Да. Аккуратно. Не все легко воспроизводится.
0: Не все легко воспроизводится. Мы решили немножечко такого... вайба.
1: Неочевидно законного.
0: 100% законного, потому что позорная звезда, ну, пожалуйста, позорная звезда. А что такого-то?
1: Все
0: да.
1: Нормально.
0: Куда она влечет? Ну, явно к чему-то возвышенному.
1: Альбом, дайте альбом реакцию, так если назывался. Вы рады.
0: Кстати, да.
1: Пост вы можете найти, сами знаете где.

0: Обожаю эту историю, когда они приехали в Монако получать премию MTV Europe Music Awards в 96-м году. Потеряли свои смокинги, ну, потому что их куда-то там доставили, неизвестно куда, то ли украли, и все у нас... И они в трико спортивных, значит, в рубашках, такие саратовские, екатеринбургские, ну, свердловские, хотел сказать. Ребята приходят, thank you very much. Вот, а потом, как они рассказывали об Самойловых, фоткались с разными там, ну, селебрити и так далее, и у них еще и фотоаппарат сперли. В итоге они, в общем, без воспоминаний остались.
1: О, это очень
0: тех
1: грустно.
0: Событий. Зато это сами просто у всех на подкорке всегда звучат. Мы сегодня послушаем еще много разных братьев. Некоторые не общаются, да, как братья Гримм, например.
1: О, как ты. Я клянусь, я думала, что ты сейчас их поставишь, и это подводка к ним.
0: Нет.
1: Но они будут, конечно.
0: Ну, они будут, да, несомненно.
1: Это супер очевидно, ожидаемо, мы не сопротивляемся.
0: Не сопротивляемся, с удовольствием послушаем какой-нибудь хитял. Вот. Ну, а сейчас я предлагаю послушать братьев, которые тоже больше 10 лет не общались. И когда в прошлом году решили, ну давай, чего,
1: ну, так, ну
0: сыграем
1: ну,
0: немножко, да. И в итоге они собрали там штук 50 стадионных концертов, билеты скупались буквально за считанные часы.
1: Да
0: там
1: какие
0: даже не
1: часы,
0: дней.
1: Мне кажется, там вообще не было шансов урвать, только Мудрику какому-нибудь.
0: Из всех своих знакомых главный редактор сервиса ВК Музыка Сергей Мудрик сумел урвать билеты, да, слетал на концерт группы «Оазис». Вот. Но у нас это тоже не супер, там какая-то супер популярная группа. Вот, поэтому я решил не какой-то там хитяо один заезженный достать, а песню, которую Дорогуша вот просто секунды, вот с первых нот поняла, кем вдохновлялась четверка из Манчестера.
1: Какой другой четверкой?
0: Какой другой
1: ребят,
0: четверкой?
1: Напишите, но я не могу расслышать. Так сильно слышен этот стиль и вдохновение. Возможно,
0: но
1: нас глючит.
0: Респект, да.
1: Но прикольно. Вот прям здесь уже.

0: За что я люблю вот этих бритиш еще? Так вот, с кем они только не попереругались. Например, Робби Уильямс получал там просто нагоняя и в хвост, и в гриву, но они закорешились в итоге. Потом, я не знаю, Дэвид Бекхэм получал, Виктория Бекхэм. Что братья Галлахеры говорили про Викторию Бекхэм?
1: Ну-ка.
0: Удивительный персонаж. Она может одновременно идти и жевать жвачку. А потом что еще? Да дофига, дофига, дофигашечки.
1: Оказалось бы, такие аморфно-холодные, супервоспитанные все эти.
0: Дико хулиганистые всю
1: Bottle
0: свою историю были. Да-да-да. Bottle of water. Ну, Манчестер, Манчестер, так они говорят, да. Однажды, кстати, был на стадионе, ну, с параллельной трибуны.
1: Ладно, сегодня,
0: ну,
1: сегодня ладно, тебе все можно. Сегодня мы не будем тебя осуждать. Сегодня мы не будем говорить, что Миша, прекрати, пожалуйста. Ой, какой Миша? Данила, прекрати, пожалуйста, хвастаться. Сегодня тебе все можно.
0: Ребятушки, тебе все можно. Тебе эта песня будет можно попозже. В ближайший час проект «Что было раньше» на Новом радио. Сегодня «Семейные узы». Скоро продолжим.
2: Новое радио.

0: radio.ru. Эти хиты были новыми, когда нового еще не было.
1: Что было раньше?
2: Мы продолжаем. Час практически завершен. Самое время напомнить о том, что повтор вы можете послушать в субботу с 6 до 8 в это же время, получается. Также...
3: Канал «Усатая пушка».
2: Все верно.
3: Находится
2: все
3: там, верно. Да, в мессенджерах. Соответственно, там будут повторы чуть
2: там
3: попозже.
2: Вообще, помимо повтора, там есть архивы всех выпусков ЧБР. Вы понимаете? Вот вы думаете, хочу послушать какие-нибудь, я не знаю, 96-й год. Вы обязательно его там найдете. И в Яндекс.Музыке вводите «Эвиленд». Ставите сердечко обязательно. И там же тоже найдете все выпуски.
3: Сегодня у нас семейные узы. Мы слушаем отцов и детей, жен и дочерей.
2: Дядь и теть.
3: Кузенов иногда тоже
2: слушают.
3: Конечно,
2: конечно.
3: Cousin. Вот. Ну, а сейчас, ну нет, вот у меня как-то в чертогах разума, чтобы Иглесиасы, а их там, кстати, трое поющих. Младший брат Энрике тоже поет.
2: А толку, если мы знаем, то... Ну, ладно.
3: Не, ну, да, если...
2: Мы слушаем и не осуждаем.
3: Ну, казалось бы, когда вот есть Хулио, этот самый амбассадор частных джетов с крылышками KFC, шикарно выглядит, а? Вот прям супер на люксе. Трескает он, значит, эти крылышки, вокруг куча красоток, а он, знаешь, так на чили куда-то там полетел по делам. Вот, он и сейчас живет где-то там неподалеку от сына, неподалеку от Анны Курниковой, их детей и внуков его. Вот, прекрасно себя чувствует, поэтому я предлагаю послушать, наверное, Хулио.
2: Ну, мне кажется, что...
3: Или ты за Энрике?
2: Ну, как будто бы Энрике, да. Но мы не можем послушать Энрике.
3: Разберемся.
2: Может, мы, ну, тыдыщ.
3: Это папа с сыном, тыдыщ. Что говоришь такое?

0: Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
1: Бау, час пролетел, мы продолжаем. Мы сегодня в проекте «Что было раньше» слушаем треки, связанные с семейными узами. Треки, которые написали братья, сестры, жены, мужья и так далее, и так далее. И я вот подумала, когда к нам приходил босс боссов Роман Саныч, он говорил, что ему ужасно не понравился байопик про...
2: Про Демертеля. Или нет?
1: Да, что вообще все не то, ты поддержал.
2: Я поддержал, потому что мне кажется, что его показали очень однобоко. Его показали так, чтобы 12-летние дети могли тоже смотреть этот фильм в кино. И когда ты видишь вот такого Фредди Меркьюри, как в исполнении Рэми Малека, ты не понимаешь, как этот человек смог стать легендой.
1: Ну да, мямля, как мог стать
2: легендой. Как будто бы, да. А вот если бы его Саша Барон Коэн сыграл...
1: Ну, конечно, конечно.
2: Там было бы все, что нельзя показывать в кино.
1: Сейчас выходит, точнее уже вышел, я еще не успела сходить байопик про Майкла Джексона. И у Тишкина такое же мнение, что, скорее всего, это будет однобоко. Я вот что хочу сказать, что, в принципе, мне нравятся байопики. И что тот, что на этот, я не ставлю какие-то ожидания серии узнать что-то новое, погрузиться в лор, как говорит молодежь, то есть в автобиографию легенды. Угу. Потому что есть достаточно фактов, которые я знаю, у меня достаточно.
2: Ну, мне не все кажется, надо знать о звездах,
1: да. Мне кажется, что байопик хорош тем, что там, как правило, собираются самые классные треки и показывается именно музыка.
2: Подожди, может быть, ты еще любишь и водевили, и мюзиклы?
1: Ну ты давай не путай.
2: Не путай.
1: Но, кстати, из мюзиклов мне очень нравится «La La Land».
2: А мне «Стиляги».
1: И «Стиляги», конечно.
2: Потрясающе, да.
1: Поэтому здесь вопросов не имеем. А вот в диснеевские вот эти вот бывают мюзиклы, где они просто поют 24 часа, ты думаешь, родной, сказать будет быстрее.
2: Баз Лурман, кстати, который снял «Ромео плюс Джульетта», который «Великого Гэтсби» снял, у него есть потрясающий мюзикл про хип-хоп.
1: Как называется?
2: Может быть, тебе понравится.
1: Как называется?
2: Про становление хип-хопа, я не знаю, не помню. Я посмотрел там даже в нескольких сериях.
1: Мюзикл про хип-хоп?
2: Да, мне стало жутко скучно.
1: Подожди,
2: они там начитывают рэпчины и все такое.
1: Что за мюзикл про хип-хоп?
2: 70-е, 80-е.
1: Как я могла пропустить его?
2: А так вот, открытие на проекте «Что было раньше»
1: нам
2: и для ведущей
1: нам
2: тоже.
1: Нам подходит.
2: Да, ну что, давай вот послушаем немножечко Jackson's Five.
1: А,
2: получается.
1: Да, Jackson's Five. Ну, семейка Джексонов поет... Майкл очень маленький и поет как цыпленочек.
2: Кстати, а ты видела, с кого снял лунную походку и в целом свои движения Майкл Джексон?
1: С кого?
2: Боб Фоссил. Посмотри, «Маленький принц».
1: Да.
2: Он прям там танцует, вот именно что... Белый парень, кстати. Ха-ха-ха. Ну ладно, не будем вас мучить Джексоном.
1: Нет, Jackson 5 это очень мило, просто
2: очень
1: это
2: мило.
1: Музыка не для всех, но здорово, что это было. Они очень стилево тут кинули в чат гифку, как они выглядели. Да, шампунь для головы у всех был суперский.
2: Ну и, кстати, давай напомним, что Майклу Джексону в определенных партиях гитарных очень даже помогал...
1: Не то, что очень даже. Я сейчас, пока мы выясняли, в каком именно треке, он бегал за ним, Джексон, уговаривал.
2: Да, уговаривал.

0: Ну, кстати, о том, как Майкл Джексон бегал за Эдди Ван Халеном, нам еще и Филатов Кэррис, помнишь, рассказывали, когда приходили пласты точно крутить? Да-да-да.
1: Я говорят. Еще думаю, почему это так свежо, как будто мы недавно обсуждали. А, конечно же, было 2 недели назад.
0: Совсем недавно, да. Ван Хален, кстати, тоже братья, братаны Ван Халены создали группу. И, пожалуйста, крутая музыка, крутая, легенда.
1: Вопросов
0: рок
1: вообще не имеем.
0: И вообще, честно, когда ты смотришь на мужиков в лосинах с огромными хайрами, с блестками...
1: Тогда, и, да, сейчас нет.
0: А тогда можно было,
1: тогда,
0: да?
1: Тогда, да.
0: Но ты на ней смотришь, ты вообще не сомневаешься.
1: Конечно.
0: Ни секунды.
1: Но сейчас?
0: Да. Но уже... тогда еще в кожаных кеп, но это, да.

0: Эвечка сказала, что никто мне не запретит, поэтому возьму и воспользуюсь этим правом. Мне вот это вот нравится еще.
1: Вот!
0: Да.
1: Ну, здесь никто не будет против, потому что, ну, это очень популярно.
0: Ван Халены.
1: Очень.

0: мой друг из Тольятти говорил следующую фразу. «Будешь много говорить о любви, станешь похож на Игоря Николаева».
1: Минусы.
0: Отсутствуют. Ребятушки, сегодня семейный плейлист на новом радио. Вот сообщение крутое. Павел пишет: «В Барнауле сижу и слушаю вас. Время почти полночь, и местами пролетает снег.
1: Но боже,
0: в машине тепло, и пофиг, что завтра на работу». Паш, мне кажется, ты пока что вряд ли сможешь выйти из автомобиля, потому что, ну, плейлист, скорее всего, будет и дальше нравиться.
1: Да, мы пошли на повышение, как вы могли понять. Король и Шут ассоциируется с Горшком, но вообще-то у него был младший брат Алексей, который тоже играл в группе с 92 по 94, и с 2011 я закрыла статью по-моему, 2012, что-то такое.
0: Ну, не суть, Горшенёва, талантливые ребята.
1: Да.
0: Братские
1: узы.
0: Супер талантливый парень, да.
1: Тоже здесь присутствуют, поэтому не просто так. И, ребят, ну давайте без куклы, да, но мне кажется, мы ее столько расставили, и мы, и Райт Раун, и все на свете. Будем теперь также слушать Лесника 1000 раз.
0: Да, мы и Лесника 1000 раз.
1: Потом переобуемся.
0: Да. А «Ели мясо мужики» не будем слушать, там все-таки...
1: Это попозже, ну, да, перейдем.
0: Да.

0: Стоит ли напоминать, что ЧБР — это мощные качели, еле-еле, еле-еле.
1: А тебе немножечко, да? Ну, просто учитывая, что мы слушали до и что мы будем слушать сейчас, да, нужно обозначить, что, друзья, в проекте «Что было раньше» мы обожаем этот принцип неочевидных треков, которые идут друг за другом. Вот где вы еще услышите «Король и Шут», а потом, чтобы группа «Абба» была?
0: Да, а перед ними Ван Хален, например.
1: Ну, почему бы и нет?
0: А почему бы и нет? А потом еще у нас и Пресняковы споют.
1: А чем мы зашли на спойлеры?
0: А что, жалко, что ли?
1: Ну, ладно. Мне очень нравится эта песня. Мне вообще нравится очень группа «Абба». Есть в ней какая-то торжественность.
0: И пусть их семейные узы давно не семейные, это но правда. На пике они были семьянюки, прекрасные, замечательные. Шведская семья во всей красе, но только не в том смысле, в котором многие знают, что такое шведская семья.
1: Остановился.

0: еще есть блестящая группа из Британии E-Rage. Вот они тоже перепели эту песню классно. Вот, но у них и свои есть крутые тоже треки. Как-нибудь в ЧБР до них доберемся на новом радио. Сейчас мы добрались до рекламной паузы.
1: Ловко ты.
2: Что было раньше на новом радио. Калинин и Райтраун.
3: Тема дня. Важна ли долчинья, когда человечек правил бы на разновыркт и пишет без ващиба? На эту тему сегодня разговариваем.
4: Ой, пишет, крайний рабочий день, а не последний. Ну да, да, да.
3: Да, крайний, а то один мальчик сказал последний, да.
4: Так это, да, и на него автобус упал.
3: В ту же секунду.
4: Конечно, поэтому... Да я искал зарядку на Alcatel, у тебя нет с собой, мне надо телефон зарядить.
3: У меня только на Nokia тонко. Скиньте, пожалуйста, в чат зарядку на Alcatel.
4: На Fly или на Alcatel хотя бы, там они вроде подходят.
3: Мне скинули вчера Ваське.
4: Я еще вот демотиваторы использовал.
3: Видосы короткие в интернете сейчас модно, очень куб называется.
4: Вайны?
3: Вайны, сейчас набирает популярность стремительно,
4: ага.
3: Да.
4: Я пока в перископе сижу.
3: А, да, ты в перископе?
2: Да. С 7 утра по будням.

0: Если что, этот трек тоже как бы неспроста. Здесь четыре сестры колбасят.
1: Все верно, все верно.
0: И Батяня там у них, по-моему, дирижер, да? Или продюсер, как мы это сейчас называем.
1: Как тебе угодно. Но танец, если вы однажды видели клип, то вы автоматически должны, когда слышите этот трек, сразу исполнять руками.

0: эти хиты были новыми, когда нового еще не было.
1: Что было раньше?
2: Мы возвращаемся в Капитолий, сейчас слушали Асэгэ, Хаэгэ, тэрэ-тэрэ-тэрэ-тэ-тэ. Думаю, что остальные не обиделись. Трек хороший. Мы продолжаем.
3: Хороший
2: трек,
3: да. Почитываем комментарии. Вот нам пишут, например, Юрий, что Бонни М, муж и жена, озвучили весь вокал. Ну, знаете ли, Фрэнк Фариан, он как будто бы и не был мужем-то, вокалистки. Вот. Но это пусть Элина Коффман поправляет. Вот, мы сейчас послушаем 100% родственников.
2: Сомнений нет.
3: Сомнения отсутствуют. И иногда отец и сын не обязаны в микрофон оба выдавать свои голоса. Тем более, что Петрович, он все-таки на духовых играет. А вот Владимирович, он поет так, как очень мало кто умеет. И сейчас, дорогуша, хотела сказать, что Леша Свик...
2: Бедный-бедный Леша Свик. Ничего не будем говорить. Молодец, занимайтесь. Но мы в другую сторону. Не знаю, надо ли что-то говорить. Мне кажется, звучание...
3: Это старше.
2: Да, достаточно.

0: скажи, что поп-музыка может вот так звучать, но, дорогуша.
1: Да, именно поэтому я никогда не плююсь от попсы, когда мне говорят, ты слушаешь только рэп. Нет, я просто слушаю разную, но преимущественно хорошую музыку.
0: Да, спасибо Пресняковым. Вот этот кларнет, этот вокал. Ой.

0: саксофон.
1: Ну, он же может, да. Но ты музыкально круче меня в 100 раз.
0: Мое ухо, оно, я не могу понять, что это.
1: Кларнет или саксофон?
0: Ну, я, как будто бы вот сейчас был саксофон, если честно. Но он же не мог играть на том и том.
1: Мог и на том сыграть. Почему
0: нет? Мы должны знать все.
1: Да.
0: Ну ладно, что мы тогда слушаем.
1: Ладно, погнали. Ребят, насчет поп-музыки в разных вариациях. Вот пела себе Сандра в «Арабесках». Да, вот это вот. Билли с барбекю. А клавишник у них там был Мишель Крыту, румын, по-моему. Или не румын, не суть. И такой говорит: Сандра, может быть, попробуешь вот чуть-чуть по-другому со мной вместе? Там, да, тадым-сидым, да. И они замутили сперва ее сольное творчество, выдрав из трио, а потом еще и «Энигму». Вот, «Энигма» у нас прописалась давным-давно в плейлисте.
0: Очень много,
1: поэтому,
0: очень
1: да,
0: много.
1: Мы Марию Магдалену, наверное, тоже не будем, да? Мы послушаем то, что ты захотела.
0: Ребят.
1: А меня эта песня тоже обволакивает просто жестко.
0: Ну, я надеюсь, что каждый, кто ее узнает, хотя бы на припеве, пожалуйста, дайте реакцию в чате.
1: А, реакции очень мало, потому что мы знаем, что с мессенджерами проблемы. Мы
0: Но
1: знаем,
0: вы
1: что
0: прорвитесь,
1: в машинах
0: прорвитесь.
1: При этом... Экстаз присутствует.
0: На самом деле, да, если вы едете в машине, кайфуйте, этого будет достаточно.

0: много огонечков прорвалось. Спасибо большое, приятно. Да. Мне знаешь, что нравится? Вот, например, люди начинают накидывать. Там Guana Apes были отношения. Ага. No Doubt были отношения.
1: No Doubt,
0: там,
1: кстати,
0: White Stripes. Поэтому второму...
2: Мое, ребята, клянусь, если у Сишкина любимая фраза о том, что вы не можете выйти из машины, чтобы заняться своими делами, моя любимая фраза, когда мы говорим, ну, надо делать вторую часть. Просто сколько плейлистов мы обещали повторить. Повторили, по-моему, один только.
0: Летом можем попробовать это тоже поделать.
2: Сделаем, конечно, но просто каждый год, каждая тема. Потому что, на самом деле, треков еще на выпуск точно есть.
0: Конечно. Сегодня семейный плейлист на новом радио. Кровные узы, так сказать. Ну, иногда и не только кровные. Так вот, пожалуйста, в данном случае у Скорпов это братья, как их там, Шенкель вылетел из головы. Создали группу, да.
2: Братья и молодцы.
0: Братаны.

0: На самом деле мы этот трек выбрали, чтобы напомнить в проекте «Что было раньше» о том, что скорпы не только в баллады рокового направления, а могут и прям в такое жирное гитарное. Прям,
1: звучит очень хорошо, очень достойно.
0: Молодцы, красавчики. Сейчас короткий коммерческий момент, после которого финалочка.
1: Будем финалить, да.
0: Финалочка,
1: будем плакать чуть-чуть.
0: Чуточку.
2: Новое радио и Velvet Music представляют.

0: эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
1: Каждый раз удивляюсь, как быстро 2 часа пролетают, но что поделать? Главное, что вы получили удовольствие и получаете его до сих пор, и мы тоже. А значит, все довольны, все в плюсе.
2: Да, сегодня мы слушаем кровные узы.
1: Не только классно кровные, звучит. Просто, в принципе, семейные.
2: Семейные,
1: родственные.
2: Да. Вот, близнецы.
1: Ну, эта история бесит. Она меня бесит.
2: А почему она тебя бесит?
1: Ну, это так не должно быть.
2: К сожалению, так иногда бывает.
1: Так бывает, но так быть не должно. Мне от этого очень грустно, но что поделать.
2: Ребятушки, давайте тогда просто тогда напомню, что Костя Бурдаев себя чувствует прекрасно и замечательно, поет песни группы «Братьев Гримм», там коллабы записывает, «Сума Турман» у них там песни есть довольно свежие. Вот Боря Гримм, он делает гораздо более тонкую, что ли, экспериментальную музыку.
1: Деликатнее, да. Но у него тоже есть своя группа, он так называется.
2: Да.
1: В целом все супер.
2: И круто, что залетает в реки, и многие люди узнают, да. И он, ну, супер музыкальный парень, как говорил их продюсер Леонид Бурлаков, а я ходил к нему на курс когда-то музменеджмента, он и помимо них еще и много других артистов, там, у «Метро», из Уфы, вот. И вот «Братьев Гримм» из Самары достал, и он говорит, один парень про менеджмент, а второй про творчество.
1: То, что про творчество сейчас не живет в России, как насколько я помню. То, что про менеджмент, ну, как мы видим, менеджмент у него прекрасно работает, потому что Борю заменял какой-то другой рыжий родственник, потом он куда-то исчез. Так или иначе, треки группы «Братья Гримм», ну, это супер.

Ну что, ребятушки, братанов послушаем из Австралии, которые на самом деле не коренные австралийцы, но не суть. Джордж, Ангус, Малькольм. Ангус до сих пор своей походкой колбасит свои там 164 года. Хава!

0: Ну что, дорогуша, финалем под этот проигрыш гитарный.
1: Делай это красиво. Потому что последний трек выбран, но мы не могли обойти эту семью никаким образом. Плюс я обожаю, когда мы в финале ставим что-то очень лиричное и трогательное.
0: Ну а сегодня, как говорится, сегодня сам ты король Бог велел. Лирики. Да, сегодняшний плейлист посвящен семейным узам. Вот и я несказанно счастлив, что я на работе встретил свою жену прекрасную, замечательную, давненько уже, в эпоху коронавируса, можно сказать. И 7 мая, в день радио, вот буквально 5 дней назад, мы стали родителями. Вот. А мы неоднократно были на концертах Агутина. Ну а Агутин, он все-таки пример вот этой, как бы правильно выразиться, в общем, такое ощущение, что их союз был где-то заключен, и их никто не спрашивал. Я про вот эту семью прекрасную. Поэтому люблю Ксюшу, люблю дочку Веру. Все, ЧБР, прощаемся, до свидания.
1: Блин, спасибо вам с Ксюшей за то, что в мире появилась одна такая новая прекрасная Верочка. Ребят, целую вас тоже. Будьте счастливы все.

0: Média.
1: И спустя много лет наша жизнь интернет, а я в ней снова и снова одинок.нет.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк. Это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которую лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу.

0: это главный чарт отчизны.
1: Высшая лига нового радио.
0: С вами Роман Емельянов
1: и Макс Астахов.
0: Поехали!
2: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио.
3: Новое радио.
2: Новое радио.

by DJ M. Hustler на новом радио. Скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг». Неделя живых выступлений, звездное жюри, горячие обсуждения в эфире. Каждый день новый финалист. И только одна песня станет победителем. Главный приз – контракт с лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. «Музыкастинг» – твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru. Новое радио.

0: При пати by DJ M. Hustler на новом радио.
1: Вы еще не были в Вавиленде? Ребят.
2: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Вавиленд.
1: Поехали!

0: Припати by DJ M. Hustler на новом радио.
1: Новое радио.

форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы эти

0: Восток.
1: Каждую пятницу в 12. Новая ИВК-музыка выжимают самый сок.
0: Фрешток.
1: Супер новинки чарта ВК-музыки. Новости и комментарии артистов. Анонсы концертов. Эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти. Фрешток.
1: Фрешток. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио. Новое радио.

0: новое на новом.
1: Всем привет! Это Зиверт. Слушайте мою новую песню «Газ» на новом радио.
2: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь

0: понятия.
1: Ты на него так смотришь, наивно и просто, как он сжигает в пепел последний ваш мост. Боль разочарования, твой первый урок. Сбежать от расставания, нажать на курок. А он так и не понял твоей красоты. Огонь и ирония вместо чистоты. И пусть тебе сейчас плохо, знобитый трясет. Однажды ты

0: и Рэй Траун.
1: Вот тебе идея для максимально провального утреннего радиошоу. А-а-а. Название «Пробуждение с Константином и его мамой». Почему с Константином? Каждое утро ведущий Константин, 38 лет, без энтузиазма. Все как будто про нас. Ведет шоу из подвала своего дома. Вместо музыки звуки природы, записанные на диктофон в 2007 году. Интерактивы.
2: Ага, давай.
1: Слушатели могут звонить, но телефон не работает.
2: Это же прямо наше шоу-то.
3: Опять совпало.
1: Придумай джингл. Звук включающегося кассетника, немного скрипа, фоновый гул. Медленно, фальшиво поет Константин. Проснись, если можешь, кофе остыл уже. Константин и мама тебе не дадут уснуть. Это пробуждение с Константином и его мамой. Она даже расписала, что там мама.
0: С 7 утра по будням утреннее шоу 1+1. То самое шоу.
1: А еще в конце медленный бой на расстроенной гитаре. Типа
0: на новом радио. Реклама. Реклама.
4: А поехали всей семьей!
5: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
0: Папа, yeah. Новое радио.
6: Новое радио. Новое.
7: Хочешь, мы построим дом из лего деталек? Как будто мы маленькие, но по-настоящему. Хочешь, будем мы вдвоем петь под гитару? Прости, если парю и слишком навязчивый.

0: пазлом. Мы как конструктор Лего, может быть, построим чистую и светлую, крепкую любовь.
1: Как?

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет. Давай.

0: Утреннее шоу «Один плюс один».
1: Утро на грани.
2: Верните Райтрауна, уже пишут. Да. Все, поздно, доигрался этот мальчишка.
3: Фига себе.
2: А тебе, Артем, не сказали, что у нас немножко замена в шоу?
3: А, все, ладно, я тогда можно домой пойду?
2: Давай, на связи. Спасибо тебе за эти годы.
3: Все, хорошо, класс.
2: Обязательно мы в каком-нибудь проекте пересечемся.
3: Все, ладно, все, давайте.
2: Давай. Давай.
3: Пойду дальше домой слушать группу Iron Maiden.
2: Артем Селиванов, классный парень.
4: Да все, уходи уже.
5: Я уже тогда начал понимать, что жизнь куда-то не туда катится, когда я ехал в метро.
2: Неблагонадежно выглядишь. С тобой чокнуться можно. Все, да. Допрыгался рыхлый. Все,
3: да.
2: Все, начальство услышало.
3: Имея не храним, потерявши плачем.
6: Да.
0: С 7 утра по будням утреннее шоу «Один плюс один».
1: То самое шоу.
2: Да, это мы вас обхитрили, объегорили, подкузмили.
3: Вообще.
2: Это прикол, вы чё?
4: Если у вас история похуже, даже не рассказывайте ее реально.
0: На новом радио.

здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг».

лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на muz.newradio.ru. Новое на новом. Дима Урих. На меня ты не сердись.

0: Трэш-ток.
1: Каждую пятницу в 12. Новая и ВК-музыка выжимают самый сок.
0: Трэш-ток.
1: Супер-новинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти. Трэш-ток.
1: Трэш-ток. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио. Новое радио.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь выходные.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Вы еще не были в Эвиленде? Ребят.
1: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Эвиленд.
0: Поехали!

разноцветными. У людей вопрос, у меня ответов нет. Говорят, перед рассветом ночь всегда темная. И в эту ночь мне достаточно просто дышать с тобой в одной комнате.